0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 11. В каком порядке у египтян читаются псалмы? Псалмы эти они прочитывают не сразу, но, смотря по числу стихов, разделяют на две или на три статьи, присовокупляя к каждой молитве. Основываясь на словах апостола, который говорит «буду петь духом, буду петь умом» 1 Коринфянам 14-15, они почитают важным не прочитать много стихов, а понять содержание их. Потому говорят, что полезнее пропеть 10 стихов с разумной раздельностью, нежели весь псалом со смятением, что иногда происходит от поспешности произносящего, когда он заботится не о том, чтобы внушить слушающим раздельное понятие, но о скорейшем окончании богослужения. Если же кто из новичков по ревности или неопытности станет читать слишком протяжно, то настоятель, чтобы сидящие не почувствовали скуки от такого чтения и таким образом не лишились плода, сидя на своем месте, дает знак, чтобы все встали на молитву, тем самым и останавливает читающего. Чтение же 12 псалмов они разделяют между братьями так. Если читают два брата, то каждый читает по 6 псалмов, если 3, то по 4 псалма, а если 4, то по 3 псалма. Читающих меньше 2 и больше 4 никогда не бывает ни в одном собрании. Глава 12. Почему, когда один поет, прочие в собрании сидят, и с какой ревностью после того в кельях своих проводят время в бдении далее до рассвета? Когда читаются эти 12 псалмов, то обыкновенно стоит один читающий, а слушающие сидят, потому что от поста и работ дневных и ночных они так устают, что если не дать им этого послабления, то не смогут слушать псалмов. Что касается их занятий, то они и малейшего времени не проводят в праздности, а постоянно занимаются не только делами, свойственными дню, но и теми, которые не препятствуют сделать самая глубокая ночь. Они думают, что чем усерднее будут к рукоделию и работам, тем больше возродится в них желание высшей чистоты духовного созерцания. По их мнению, Бог для того определил посредственное число, то есть только по 12 псалмов с молитвами, как днем, так и ночью, молитв в собрании, чтобы более усердные в вере находили время для неутомимого упражнения в добродетелях, а с другой стороны, чтобы от чрезмерности службы не произошло для утомленных и больных тел обременение. И по окончании этих молитв каждый, возвратившись в свою келью, где живет или один, или с другим товарищем по работе, или с учителем своим, или единонравным другом, принимается опять за молитву, и не ложится спать даже до восхода солнца, когда можно приняться за рукоделие и занятия дневные. Глава 13. Почему не следует спать после ночной молитвы? Кроме того убеждения, что они своим трудом со всем усердием приносят Богу жертву от плода рук своих, до утра они не прерывают своих занятий, во-первых, из опасения, чтобы дьявол, ненавидящий чистоту, не внушил каких-нибудь грез, если предадутся сну, и таким образом не лишил их той чистоты, какую им доставили ночная молитва и псалмопение. Ибо он силится осквернить нас во время покоя и повергнуть в отчаяние, особенно после того, как мы принесли Богу покаяние и, спросив прощения в грехах неведения или нерадения, с горячностью совершаем чистые молитвы. И ему удается иногда и в краткое время этого часа сна уязвить того, кого он не мог уязвить в продолжении всей ночи. Во-вторых, они продолжают трудиться, потому что и чистый сон без опасных грез может расслабить монаха, которому нужно скоро встать, производит в духе ленивую вялость, ослабляет его бодрость на целый день, иссушает сердце, притупляет зоркость разума, которые на весь день могли бы сделать нас более осторожными и более сильными против всех наветов врага. Поэтому к общественному бдению они присоединяют и частное бдение, которое совершают с большим вниманием, чтобы не потерять той чистоты, какая приобретена псалмопением и молитвами, и ночным размышлением подготовить усердие, которое нужно сохранить в течение дня. Глава 14. Как заниматься рукоделием и совершать молитвы в своих кельях. Но чтобы не напал на них сон, они, совершая частные молитвы, вместе занимаются и рукоделием, так что у них не бывает ни минуты без дела и размышлений. Ибо одинаково упражняя телесные и душевные силы, они уравнивают выгоды внешнего человека с пользой внутреннего. Страстным движением сердца и непостоянному волнению помыслов противопоставляют тяжесть рукоделия, как какой-нибудь твердый и непоколебимый якорь, которым можно удерживать рассеянность и блуждание сердца внутри келии, как в безопасной пристани. Таким образом, занимаясь только духовным размышлением и охранением помыслов, бодрствующий ум не только не склоняется к согласию с каким-либо злым внушением, но и остерегается всякого суетного праздного помысла, так что трудно и определить, что от чего зависит, духовное ли размышление заставляет их постоянно заниматься рукоделием, или потому так совершенны они в духовном знании, что постоянно занимаются рукоделием. Глава 15. В каком молчании всякий возвращается в свою келью по окончании молитв, и какому укору подвергается тот, кто поступает иначе? По окончании псалмопения в общем собрании никто даже на короткое время не останавливается и не разговаривает с другим. Также никто не выходит из кельи весь день и не оставляет дело, которым занимается, кроме тех, которые будут позваны на какое-либо необходимое дело. Выйдя из кельи, они ни с кем не разговаривают, но, исполняя порученное дело, твердят на память псалом или какое-либо место из Святого Писания. И таким образом, постоянно занимая ум и уста, не пристают не только к вредным заговорам, худым советам, но и к бесполезным разговорам. У них строго наблюдается, чтобы никто, а особенно младшие, ни с кем не останавливались и на короткое время, не выходили куда-нибудь и не брали друг друга за руки. Замеченные в нарушении этих правил почитаются людьми упрямыми, нарушителями заповедей, виновными, подвергаются подозрению в злоумышлении. И если в присутствии всех братьев не раскаются, то не допускаются к участию в общей молитве. Глава 16. Никому не позволялось молиться с отлученным. С отлученным от участия в молитве до тех пор, пока не принесет публично покаяние и настоятель не простит ему вину в проступке перед всеми братьями, никто не может молиться, потому что считают его преданным сатане. А того, кто по неразумной ревности до прощения старцем сообщится с ним в молитве, считают соучастником в его осуждении, по своей воле предающим себя сатане, и обвиняют его больше, потому что, вступая в разговор или молясь вместе с отлученным, усиливает в нем надменность и подает ему повод упорствовать. Ибо, утешая его, он может больше ожесточить сердце отлученного, так что, не уважая определений настоятеля, не будет заботиться о прошении прощения. Глава 17. Будильник в урочный час должен будить братьев на молитву. Тот, на ком лежит обязанность извещать о времени общего собрания, должен будить братьев на бдение, не как ему вздумается или как сам ночью проснется. Даже если ему самому не спится, всех он должен созывать на службу, руководясь положением звезд. Его долг — заботиться больше об общей пользе, нежели о собственном покое. Глава 18. С вечера субботы до вечера воскресенья не преклоняют колен. Еще следует заметить, что египтяне не преклоняют колен и не постятся с вечера субботнего до вечера воскресного, а также и во всю Пятидесятницу. Причины этого я изложу, если Бог поможет, когда буду излагать мои собеседования с отцами. Книга третья. О правилах, касающихся дневных молитв и псалмопения. Глава первая. Сказав по мере сил моих о правилах ночных молитв и псалмопения, соблюдаемых в Египте, будем теперь говорить, как в монастырях палестинских или месопотамских совершается богослужение 3, 6 и 9 часов. Глава 2. У египтян весь день, без развлечения часов, занимаются молитвой и псалмопением даже во время рукоделия. Египтяне те службы, которые мы совершаем Господу в определенные часы по повестке будильника, добровольно совершают в течение всего дня и во время занятий рукоделием, ибо они постоянно в кельях занимаются им так, что не теряют из памяти псалмов и никогда не оставляют размышления о Святом Писании, таким образом соединяя с рукоделием молитву, весь день проводят в тех службах, на совершение которых мы собираемся в определенные часы. Поэтому, кроме вечерних и ночных собраний, у них днем не бывает общественного богослужения. Днем они собираются только в субботу и воскресенье в 3 часа, по нашему времени в 9 часов дня, для святого причащения. То большее, что приносится постоянно, а не то, что совершается в известные промежутки времени. И добровольная жертва важнее служб, совершаемых по требованию правил, как это видно из слов Давида, который говорит: «Усердно принесу тебе жертву» — Псалом 53. «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих» — Псалом 118. Глава 3. Почему на всем Востоке служба, которая совершается в 3, 6, 9 часу, состоит только из 3 псалмов и молитв, и почему именно в эти часы совершается богослужение? В палестинских, месопотамских и всех восточных монастырях во время богослужения, совершаемого в 3, 6 и 9 часу, прочитывают только 3 псалма, и таким образом там и молитвы тщательно приносятся Богу в установленное время, и необходимые рукоделия не прекращаются. Совершается же богослужение именно в показанные часы, потому что в эти часы исполнились важнейшие обетования и совершено наше спасение. Ибо известно, что Святой Дух, обещанный пророками, сошел на апостолов в 3-м часу, как это значится в книге «Деяний апостольских», глава 2. В 6-м же часу Господь наш и Спаситель принес Себя Отцу в жертву, и для спасения всего мира на крест взошел, очистил грехи всего мира. В этом же часу апостолу Петру открыта тайна призвания язычников через сходящий к нему с неба сосуд, как бы большую скатерть, привязанную за 4 угла. А в 9-м часу Господь сошел в ад, просветил светом своей славы непроницаемую тьму адскую, и, сокрушив медные врата, увел с собою на небо святых, которые были заключены во мраке преисподней, через что первобытного жителя рая опять вселил в рай. В этом же часу сотнику Корнилию ангел открыл тайну призвания язычников, открытую Петру в 6-м часу. Еще в Деяниях апостольских говорится, что апостолы Петр и Иоанн шли вместе в храм на молитву в 9-м часу дня. Из этих свидетельств видно, что святые и апостольские мужи справедливо определили эти часы на богослужение. Следовательно, и мы должны посвящать их на то же, а не проводить дня в праздности, забвении о молитве и в мирских занятиях. И вечерние жертвы должны быть непременно принесены, потому что и в Ветхом Завете они непрерывно приносились, как это можно видеть из слов Давида, который говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя» — Псалом 140. В этих словах Давида таинственно можно понять ту вечернюю жертву, которую Спаситель преподал вечерявшим апостолам, или то, что под конец веков Он Сам за спасение мира через распростертие рук на кресте был принесен Отцу в жертву. Распростертость Его рук на кресте может быть названа воздеянием или возвышением их, потому что Он действительно нас, поверженных в ад, вознес на небо, согласно сказанному им: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» от Иоанна 12:32. А что утром надо совершать богослужение, это доказывают слова, которые ежедневно поются на утреннем богослужении. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, размышляю о Тебе в ночные стражи, очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое» Псалмы 62, 118. Обо всех этих часах богослужения упоминается в притче о хозяине, вышедшем рано поутру нанять работников в свой виноградник. Там говорится, что он нанимал работников поутру, потом в 3, 6 и 9 часов, и, наконец, в 11, когда уже зажигается огонь. Глава 4. Утреннее богослужение, которое у нас называется первым часом, установлено не по древнему преданию, а во времена преподобного Кассиана. Надо заметить, что утреннее богослужение установлено в наше время и первоначально в Вифлеемском монастыре. Что касается предшественников наших, то они, совершив утреннее богослужение, вслед за ночным бдением предавались отдыху даже до третьего часа. Но поскольку из-за этого нерадивым открылся случай к продолжению сна, потому что им не было необходимости до третьего часа выходить из келий или вставать с постелей, и поскольку от сна они делались вялыми при исполнении дневных служб, а особенно в те дни, когда от вечера до зари продолжалась служба, то старцы, получив от ревнителей благочестие, которым не могло быть приятно это расслабление, жалобу, после долговременного совещания определили, чтобы при восходе солнца, когда можно приняться за чтение или за рукоделие, все, оставив ложе, собирались для чтения трех псалмов, чтобы положить с одной стороны конец сну, а с другой — начало рукоделию. Хотя это правило, по-видимому, случайно установлено, впрочем, оно восполняет семеричное число хвалений, которое в течение суток совершал Давид, Псалом 118. Включая эти богослужения, мы действительно 7 раз в сутки хвалим Господа. Глава 5. После утренних молитв не следует ложиться спать. Некоторые, не зная причин, по которым установлено это богослужение, после совершения утреннего богослужения предаются сну. Но этого никак не должно быть, чтобы излишек естественных мокрот или грезы, внушенные врагом, не повредили чистоты, приобретенной ночными молитвами, и чтобы сон, даже и безгрешный, не ослабил жара сердечного и, ставших от дебелости сна равнодушными, не сделал вялыми и нерадивыми на целый день. Египтяне, чтобы избежать этого, несмотря на то, что встают обычно до пения петухов, продолжают бдение даже до рассвета, так что утренний свет находит их более ревностными, бодрыми на целый день, приготовленными к дневной борьбе с дьяволом и утвержденными с помощью ночного бдения и духовного размышления. Глава 6. Старцы ничего не изменили в древнем порядке псалмов, когда установили утреннее богослужение. Необходимо упомянуть, что старцы наши, установив утреннее богослужение, не изменили древнего порядка псалмопения. Напротив, служба при этом богослужении совершается в том же порядке, в каком она совершалась в ночных собраниях и прежде. Потому что те песни, которые в этой стране отнесены к утреннему богослужению, прежде пелись в конце ночных бдений, оканчивающихся до зари. Так же поют и теперь, то есть Псалом 148 и следующие за ним, а 50-й, 62-й, 89-й псалом отнесены к последнему богослужению. Глава 7. Кто на дневную молитву не придет до окончания первого псалма, тому не позволено даже входить в церковь. Если кто во время богослужения в 3, 6, 9 часы придет после окончания начатого псалма, тот не смеет войти в церковь и соединиться с молящимися, а остается за дверьми до окончания службы, и при выходе, всем кланяясь до земли, просит прощения в своей нерадивости или медлительности. А если не покается и не поспешит испросить прощения, то его не допускают и к следующему богослужению. Что касается ночных собраний, то не наказывают того, кто промедлит до начала второго псалма, но если не поспешит прийти в церковь до его окончания, тот подвергается вышеозначенной епитимии. Глава 8. О порядке бдения с вечера субботы. Ночные бдения, еженедельно совершаемые с вечера субботы, по зимам, когда ночи бывают длиннее, продолжают там до четвертого пения петухов, для того, чтобы остающиеся до рассвета 2 часа употребить на сон и тем подкрепить себя на целый день. И нам нужно держаться того же правила, то есть, соснув после бдения до утренних молитв, весь день проводить в необходимых делах и днем не спать взамен того, что мы не спали ночью, ибо таким образом мы изменим только время покоя, а не лишим себя покоя. Если после всеночных бдений не поспать хоть немного, то на следующий день ослабнет не только плоть, но и дух. Итак, чтобы не сделать бесполезными ночные бдения, нужно до солнечного восхода соснуть хоть час, ибо, уступив таким образом природе, свойственное ей, нам не нужно будет отнимать у дня того, что отняли у ночи. Глава 9. Почему установлено бдение в вечер субботний и почему не совершается пост в субботу на всем Востоке? Совершать бдение в субботний вечер определено на Востоке еще с начала веры христианской, в подражании апостолам, которые после того, как Господь и Спаситель наш был распят в вечер пятницы, бодрствовали и не предавались ни малейшему сну. По причине бдения мужи апостольские в уважении к трудам бдения положили в субботу не поститься. Таким образом, отмена поста ничуть не доказывает общего нашего с иудеями празднества, но оно необходимо для подкрепления утомленного тела, потому что если не отменить пост в субботу и воскресенье, то постившийся на неделе 5 дней обязательно ослабнет. Глава 10. Почему у западных пост соблюдается и в субботу? По мнению западных, пост в субботу нельзя упразднять, потому что апостол Петр, готовясь вступить в борьбу с волхвом Симоном, постился в этот день. Но сама причина, по которой постился апостол Петр, показывает, что он постился в субботу не потому, что на то было соборное определение, а по требованию обстоятельства. Поэтому пост апостола Петра был особенный, однократный, а не общий, непостоянный. Он стал бы поститься и в воскресенье, если бы ему довелось вступить в борьбу в этот день. Глава 11. Чем отличается воскресное богослужение от службы других дней? Следует знать и то, что там, в воскресный день до обеда, собираются только на одну литургию, а на 3 и 6 часы особо не собираются. Впрочем, таким образом не изменяется существенно порядок богослужений, а между тем, из уважения к воскресению Господню, братьям делается некоторое послабление, отчего они дня воскресного ожидают как праздничного и не скучают постами, сохраняемыми в продолжении недели, потому что труд бывает необременителен и не скучен, если за ним следует какая-нибудь перемена. Глава 12. В какие дни за ужином не читается псалом, как бывает за обедом? В субботу, воскресенье и дни праздничные, в которой обыкновенно предлагается братьям обед и ужин, псалом не читается на вечере, то есть ни перед ужином, ни после ужина, как это бывает на праздничных обедах и при отмене постов, когда читаются обычные псалмы и перед столом, и после стола. Перед тем, как сесть за стол и как вставать из-за стола, читается только одна молитва, потому что тогда не обязаны все быть за столом, а бывают только странники из приходящих братьев или те, которых заставляет прийти телесная немощь, или кто сам хочет.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.
3: Со Бога явно не

Ведь в твоем вечно светлом царстве словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте! Библейскую «Песнь песней» впервые перевели на якутский язык. Институт перевода Библии после многолетней работы издал на якутском языке одну из самых поэтических книг Ветхого Завета «Песнь песней». Якутский перевод этой книги издан по благословению архиепископа якутского Еленского Романа в рамках масштабного проекта по созданию полного перевода Библии на языки саха. Перевод приурочен к 120-летию народного писателя Якутии Дмитрия Сивцева, чей перевод и лег в основу издания. Отмечается, что именно Дмитрий Сивцев заложил фундамент перевода, однако для полноценной передачи всех смысловых слоев и поэтического своеобразия книги потребовалась длительная и кропотливая работа всей переводческой группы, благодаря которой удалось добиться перевода, который сочетает точность передачи исходного текста с высокой литературной ценностью. «Песнь песней» на якутском языке адресована широкому кругу читателей, а цель перевода – помочь якутской аудитории глубже познакомиться с библейским текстом на родном языке. Напомню, что ранее в рамках якутского проекта уже были изданы Новый Завет, Псалтырь, Книга притчей и другие библейские книги. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек крестил священник из Мозамбика, посещающий север страны. Настоятель Свято-Троицкого прихода в городе Мапуту в Мозамбике, иерей Христос Ситоя, посещающий селение на севере страны, крестил в православии еще 18 человек. 5 июля отец Христос крестил 12 человек на одном из приходов, а спустя два дня, 7 июля, священнослужитель перед литургией крестил еще 6 человек, но уже на другом приходе. Ну и следующее сообщение выпуска, оно из Москвы. 18 июля в Марфо-Мариинской обители Милосердия почтут память великой княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы, сестры Варвары. В пресс-службе Марфо-Мариинской обители сообщили, что именно в этот день церковь вспоминает трагические события 1918 года, когда после трехмесячной ссылки великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница сестра Варвара были сброшены в шахту близ Алапаевска. Их земной путь завершился мученической кончиной. Кроме того, в течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частичкой мощей преподобномученицы Елизаветы. Ну и последнее сообщение выпуска. На встрече школы сострадания обсудили, как поддержать человека в депрессии. Очередное заседание состоялось 3 июля. Встречу провел пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. В гостях был врач-психиатр, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве протоиерей Владимир Новицкий. В ходе встречи протоиерей Владимир рассказал о видах депрессии, а также духовных причинах распространенности этого заболевания в современном мире. И поделился опытом, как выйти из депрессии и как поддержать человека, который находится в таком состоянии. Отдельное внимание отец Владимир уделил тому, как преодолеть печаль, как начальную стадию депрессии, а также такое тяжкое состояние, как уныние. А в завершении встречи протоиерей Владимир ответил на вопросы участников мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 июля по новому стилю или 6 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Святых III с самого начала IV века, мученика Марина, мученицы Марфы, мучеников Авдифакса, Аввакума, Кирина, священномученика Валентина Пресвитера, мученика Астерия и иных многих в Риме пострадавших. Священномученика Исавра Диакона, мучеников Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мученицы Луки и Девы и с нею мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура. Преподобного Сисоя Великого, подвижника 4-5 века, преподобного Сисоя Схимника Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Обретение мощей праведной Девы Иулиании, княгини Ольшанской в начале XVII столетия. Преподобно мучеников Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского, иеромонахов, почивших в первой половине XX века. Празднуется собор Радонежских святых и прославляется икона Божьей Матери Казанская, Богородско-Уфимская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к памяти новомучеников и исповедников российских. Преподобномученик Ефимий родился в 1875 году в селе Будомонастырское Калужской губернии в семье зажиточного крестьянина Алексея Павловича Любовичева. Отец скончался, когда мальчику исполнилось 13 лет, и он стал жить у брата и жил там до тех пор, пока не пришел срок идти на военную службу. Отслужив в армии, Ефимий в 1902 году поступил в Оптину пустынь и 31 августа 1910 года был зачислен послушником в число братьев. У него было сильное желание подвижнической жизни, хотелось подражать древним отцам-пустынникам. И он списался с помещиком Кашкиным, лес которого граничил с владениями Оптины, и спросил у него позволения поселиться в принадлежащем ему лесу. В этом лесу, в 3 верстах от Оптины, Ефимий построил себе келью и, не спрашивая на то разрешения монастырского начальства, туда удалился. На следующий день по его уходе настоятель Оптиной пустыни архимандрит Ксенофонт распорядился привести его в монастырь. Здесь игумен обители постарался объяснить послушнику, опираясь на учение святых отцов об опасности его положения, о возможных в пустыне вражеских искушениях. Архимандрит убеждал его быть послушным уставам монастыря. Он и старшие братья увещевали послушника Ефимия остаться в общежитии с братьей, но он, отвергая все это, остался при своем убеждении, подал прошение об исключении его из братства. И Калужская духовная консистория постановила уволить его из Оптиной пустыни. Но через некоторое время он одумался, снова был зачислен в состав братии и состоял келейником у иеросхимонаха Анатолия Потапова, старца Оптинского. В 1914 году в связи с началом Первой мировой войны Ефимий был снова призван в армию, служил в лазарете и попал в плен. По окончании войны в 1918 году он вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей, в котором он проработал до 1920 года. А затем поселился в городе Козельске, выполняя различные работы. В июне 1930 года Ефимий отправился к архиепископу смоленскому Серафиму Остроумову, и тот рукоположил его в иеромонаха ко храму в городе Спас-Деменске. После рукоположения владыка обратился к иеромонаху Ефимию с напутственным словом, в котором призвал его служить верой и правдой Церкви и благословил смело проповедовать в защиту веры Христовой. В Спас-Деменске отец Ефимий прослужил 3 месяца. В это время освободилось место священника в селе Боброво, неподалеку от его родного села, и отец Ефимий переехал туда. Но недолгим было его служение. 16 марта 1931 года он был арестован, заключен в брянскую тюрьму и на следующий день допрошен. Следователь предложил ему рассказать о священнике из соседнего села Николае Мансветове, который также был арестован. Отец Ефимий сказал, что отец Николай – человек простой и к людям относится очень хорошо, особенно к беднякам. Следователь спросил иеромонаха, что он думает относительно колхозов. «Я насчет колхозов думаю, – ответил отец Ефимий, – что в колхоз идти не могу по слабости здоровья. Колхозы зависят от Божьей воли, но и в Писании я нигде не находил про колхозы, а раз нет в Писании, то значит и колхозам не существовать». 30 марта следователь снова допросил священника, интересуясь, не агитировал ли тот среди крестьян против колхозов. Отец Ефимий сказал, «Ко мне на квартиру часто приходили женщины-беднячки и середнячки. Я вел с ними беседу, и они меня спрашивали, идти ли в колхоз или нет. На их вопросы я отвечал, «Ваша воля, хотите – идите». Но в Писании про колхозы ничего не сказано, а раз это не сказано в Святом Писании, значит, это не от Бога. А что я отсидел в тюрьме 13 дней, я очень доволен, ибо страдаю за веру, и в Писании сказано «страдать за веру», — добавил он. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в групповой антисоветской деятельности, направленной к подрыву и свержению советской власти путем использования бедняков и середняков для антисоветской агитации? Виновным я себя не признаю. Против советской власти я не агитировал и мероприятиям советской власти не противодействовал. В свое оправдание показываю, я служил верой и правдой, вере Христовой, и всегда говорил, что все лишения происходят по воле Божьей, и мы должны терпеть до смерти. Советская власть в России – это испытание от Бога, и советская власть в России – наказание от Бога народу русскому, который забыл веру Христову, забыл Царя Небесного и его помазанника на земле». Летом 1931 года в брянской тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. 15 июля его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. И уже 19 июля иеромонах Ефимий скончался. Преподобный мученичи Ефимий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. 4 человека крещены в православную веру во вьетнамском городе Хошимин. 4 июля этого года на приходе в честь покрова Пресвятой Богородицы во вьетнамском городе Хошимин православную веру приняли 4 человека из числа оглашаемых. Таинство крещения совершил настоятель прихода иерей Станислав Распутин. В крещении новые члены Русской Православной Церкви получили имена Джошуа, Максим, Авраам и Кира. Отмечается также, что у новокрещенного Максима принятие таинства совпало с днем рождения и именинами – днем памяти преподобного Максима Грека. Ну и к другим новостям выпуска, на этот раз они из России. Патриарху Кириллу представили проект «Экотроп» на Валааме. Они свяжут главные точки обители в единую сеть для паломников. Во время визита святейшего патриарха Кирилла в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, который прошел с 10 по 12 июля этого года, президент корпорации «Синергия» Владимир Лобов представил первосвятителю проект по созданию «Экотроп» на Валааме. Сеть «Экотроп» – это пешие пути Валаамского архипелага. Корпорация «Синергия» разработала их совместно с Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. В настоящий момент для запуска первой экотропы рабочая группа проекта восстанавливает старую монастырскую дорогу, строит новый пешеходный мост, устанавливает систему навигации и обустраивает точки отдыха. Открытие планируется на сентябрь этого года. Там появятся указатели, карты, информационные стенды и точки отдыха. А в дальнейшем информационные модули дополнят QR-кодами для перехода к аудиогидам. Уточняется, что маршрут экотропы номер 1 пройдет по историческим дорогам Валаама и свяжет центральную усадьбу, часовню Ксении Петербургской, Шишкинскую сосну, Всехсвятский скит и многие другие места. Протяженность составит более 13 километров, а с заходом в Смоленский скит – все 16. Часть пути можно будет преодолеть на велосипеде. При разработке путей учитывался монастырский уклад, историческая среда и природный ландшафт архипелага. Навигация и элементы благоустройства будут выполнены в едином визуальном стиле с минимальным вмешательством в окружающую среду. В планах создателей проекта открыть новые маршруты – и расширить навигационную систему в 2027 году, а затем в следующие года распространить проект на удаленные территории архипелага, оборудовав стоянки для длительных переходов и внедрив аудиогиды. Ну и последнее сообщение выпуска. Первую за 100 лет литургию совершили в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря. 14 июля этого года в городе Выкса Нижегородской области совершили первую за 100 лет литургию в Троицком соборе

0: в Иксунского Иверского женского монастыря. Это первое богослужение с момента закрытия женской обители в 1923 году. Историческое богослужение в сослужении архиереев и клириков возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В свою очередь, епископ Иксунский и Павловский Гедеон отметил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня возрождения Иксунского Иверского женского монастыря. Также уточняется, что он был основан в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским по просьбе местных купцов и по благословению святителя Филарета Московского Дроздова. Первоначально была устроена только богадельня, которую позже назвали Иверской, по Иверской иконе Божьей Матери, которую в 1865 году в богадельню прислал старец Варнава. Затем ее переименовали в общину, а в 1887 году общину перевели в степень третьеклассного монастыря. В 1897 году на начало строительства Троицкого собора в обители проживали более 400 насельниц, а сам Троицкий собор был наиболее крупным и значительным сооружением монастыря. Его возвели по проекту архитектора Петра Виноградова, а вмещал храм до 4000 человек. Последнее богослужение в Троицком соборе совершили на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году из Троицкого собора вывезли всю утварь и иконы. А затем собор и вовсе был взорван. Первые шаги по восстановлению Троицкого собора были сделаны в 90-х годах стараниями жителей Иксы. А сам монастырь вновь открыл свои двери в 1996 году. В настоящий момент ремонтно-реставрационные работы на объекте продолжаются. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим говорить про биографию и личный, и духовный подвиг священномученика Вениамина Казанского. На телефонной связи с нашей студией член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги под названием «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. Любовь Александровна с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Очень рада вас вновь слышать и беседовать с вами.
1: В прошлых программах мы поговорили о самой книге «Хроника Петроградской Голгофы», которая как раз-таки посвящена жизни и судебному процессу над священномучеником Вениамином Казанским. Но вот биографию, все, что касается его биографии, мы поговорили про детские годы, про юность священномученика. Давайте сегодня дальше. Мы так подробно все рассказываем, подробно все обсуждаем. Давайте дальше двигаться по его биографии. Я так понимаю, что раз речь идет про юность и немножко уже как бы про исторический контекст и избрание, мы подвигаемся к самой такой трагической странице его биографии. Видимо, вместе со всей страной, кстати говоря, которая тоже постепенно погружается в пучину страшных событий.
2: Именно так. Мы поговорили и про юность, и про начало преподавательской деятельности, и постарались высветить такое особое его попечение о своих воспитанниках, неформальное. Вот. А переходим мы уже к моменту, когда священномученик, будущий священномученик Вениамин оказывается вновь здесь, в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи. Он уже епископ с 1910 года, викарный епископ, гдовский, имеющий огромный круг своих обязанностей, в том числе и школьное дело, об этом мы как раз и говорили. Но я бы хотела сейчас сделать акцент на некую особенную его деятельность, его труды, которые широко стали известны и популярная в Петербурге тех лет. Священномученик Вениамин отдавал особое внимание трезвенническим крестным ходам. Они были, в общем, довольно новым явлением в том плане, что они стали удивительно массовыми. Он имел особое попечение. И вот в период его деятельности как викарного епископа они принимают действительно небывалый до сих пор размах и масштаб. И здесь вот надо вспомнить, что в 912 году на Петроградскую кафедру, на Петербургскую, тогда еще город назывался Петербург, назначается новый митрополит, митрополит Владимир Богоявленский. Как вы помните, как знают слушатели, это будущий священномученик, первый убиенный иерарх. И вот в этом единении, в полном согласии, наши будущие священномученики трудятся в том числе и над вопросом таким непростым, глубинным, как пьянство, которое было довольно широко распространено, и в том числе здесь, в столице, в рабочей среде. Эти крестные ходы собираются регулярно и включают десятки, десятки тысяч трезвенников. Вот это одинаковое отношение к пьянству очень сблизило нашего священномученика будущего Вениамина и будущего священномученика Владимира Богоявленского. А здесь надо напомнить, мы это уже касались этого вопроса в прошлых беседах, что с духовным наставником, воспитателем был епископа Вениамина, был митрополит петербургский Антоний Ватковский. И он всегда, впоследствии рассказывая о своих наставниках, имел в виду его, митрополита Антония. Но вот после кончины, значит, он сближается с новым назначенным митрополитом Владимиром, который был человеком немного другого склада. Что же отличало его? Он был очень строг. Но при этом, будучи человеком прекрасно образованным, прекрасно воспитанным, он был строг не к окружающим прежде всего, а к себе. Был очень хорошо внутренне организован, очень благороден в своих решениях и поступках. И у него было совершенно определенное представление том, какую обязанность имеет духовенство по отношению к верующему народу. Он вполне определенно заявлял, митрополит Владимир, что спасение никак не заключается в темной вере человека, и уж тем более в религиозном невежестве. Он все время работал над сознательной и разумной верой своих посомых, как, собственно, того требовал сам Спаситель от своих учеников. И вот такое вот доскональное, такое ответственное и одновременно и просветительское отношение к пастве, конечно, было близко и епископу Вениамину, и вполне сочеталось с его обязанностями. Итак, трезвеннические крестные ходы. Обычно главное молебствие происходило у Исаакиевского собора. Представляете себе эту огромную площадь, великолепную Исаакиевскую, и напомню, что Исаакиевский собор в те годы кафедральный собор империи. И вот, между прочим, почему сегодня Исаакиевский собор является активнейшим участником нашего делания памятных мероприятий, посвященных священномученику Вениамину. Фактически он возглавляет Исаакиевский собор и в лице прихода, и в лице сотрудников музея возглавляют эту деятельность и просветительскую, и духовную. Далее надо отметить еще, что путь крестоходцев были задействованы в крестных ходах трезвеннических и другие храмы. Храм у Варшавского вокзала, храм на Покровский храм на Боровой и Скорбящинский храм на набережной напротив Лавры. Но зачастую крестный ход трезвеннический шел не в пределах только города, а двигался в Троице-Сергиевскую пустынь. А это довольно далеко. И вот представляете себе такую картину вместе со своей паствой. Уже в запыленном облачении, с обветренным лицом, 40 верст туда и обратно. И вот так священномученик будущий идет со своей паствой, с хоругвами, с крестами, с пением, собирая и по пути собирая, и просто любопытных, и тех, кто сочувствует этому движению. И что народ говорит о нем? А народ чувствует, что Преосвященный любит народные церковные торжества, замечают это его современники. И, кстати сказать, Троице-Сергиевая пустынь тоже участник наших подготовительных, наших памятных мероприятий и участвует в подготовке. И также, получается, традиционно принимает паломников. Многие гости из других городов приезжают к нам, и вот Троице-Сергиевая пустынь их у себя принимает, размещает, дает возможность им побывать на торжествах, посвященных священномученику Вениамину. Об этом, кстати, можно почитать в нашей группе в ВК, которая называется «Сообщество ревнителей памяти». И так и в 13 году, в 913, и в 1914, и в 1915 даже году трезвеннические крестные ходы продолжают прирастать своими участниками. Хотя, как вы понимаете, по датам это уже началась Великая Первая мировая война, которую тогда современники уже называли Великой войной, а мы сейчас называем Первой мировой. Но в 1916 году митрополита Владимира, как многие, может быть, и знают, переводят его. И тогда в этих трезвеннических крестных ходах участвует уже только один епископ Вениамин, без нового митрополита Петерима Акнова. Но все равно в условиях Великой войны эти крестные ходы, собирающие десятки тысяч людей, приобретают новое значение и имеют очень большое распространение и новое звучание даже в них. Как победить в войне, если нету трезвости, если пьянство будет процветать и в рядах военных, или в рядах даже гражданских людей. И вот, как знают особенно интересующиеся истории, что в 16-м году, на самом деле к концу 16-го года, в общем-то, война-то движется уже к окончанию, причем к вероятному победному окончанию. Но, как вы знаете, тут происходит февральский переворот. И отречение, или так называемое отречение императора Николая II – Ну, на сцену выходит новое правительство. Новое правительство, новый обер-прокурор Львов. И он требует увольнения митрополитов с главных кафедр. А какие главные кафедры в Российской империи? Конечно, Петроградская и Московская. Всех митрополитов увольняют, и бремя управления Петроградской епархии ложится на чьи плечи? На плечи епископа Вениамина. А дальше парадокс истории, который человек верующий скорее даже, наверное, назовет промыслом Божьим. Вот произошел этот переворот, все говорят о демократизации, а представители петроградского духовенства сообщают обер-прокурору Львову о своем желании вернуть древнюю традицию. Традиция заключалась в том, что архиерей должен избираться. И вот они говорят: мы хотим, чтобы церковный народ теперь избрал своего архиерея. Получают согласие. После этого подготавливается епархиальный съезд, выбираются делегаты, все это проводится достаточно быстро. Владыка Вениамин в этот момент, возглавляя крупнейшую и самую значимую епархию в стране, понимая, какие начинают вокруг бушевать бури, все-таки ничего не боится. Он старается поддержать чад церковных, чтобы они не оказались брошенными церковью и духовенством. Призывает всех к активному участию в жизни в церкви, понимая, что мы входим, что они входят в полосу безвремения, когда будет мало построено, но много разрушено. И тогда инициируется создание приходских советов. Они начинают активно создаваться, при том, что вот эта активность, возглавленная и благословленная самим епископом Вениамином, она все-таки исходит от народа. И, кстати сказать, первый приходской совет возникает в Скорбящинской церкви, где настоятель Петр Скипетров, тоже один из первомучеников петроградских. Но тут же отмечу, не изменяет епископ Вениамин и своей традиции к трезвенническим крестным ходам. Вот в Троицын день в 17 году, летом, да, 17 года, к Исаакиевскому кафедральному собору стекаются крестные ходы от всех церквей. И в этот день, представьте себе, крестный трезвеннический ход насчитывает до 300 тысяч человек. А через три дня в Казанском соборе как раз начинают проходить выборы петроградского архипастыря. Перед голосованием звучит вступительное слово первенствующего члена Священного Синода. Я вам сейчас процитирую. «Нужно избирать человека больших нравственных достоинств. Особенно нужен человек сильной воли, который в минуту испытаний мог бы постоять за свои мысли даже до смерти». Вот как промыслительно звучит этот призыв. И что же? Петроград избирает епископа Вениамина. Голосовавших было около 1500, Вениамин получает 976 голосов. Буквально через месяц Святейший Синод возводит его в сан митрополита. А 15 августа, напоминаем историческую картину, в Москве открывается поместный собор. Председателем собора, как все знают, избран митрополит московский Коломенский Тихон, будущий наш патриарх. Здесь, на соборе, крепнет дружба священномученика Вениамина и святителя Тихона. А познакомились они, как вы помните, еще в период их преподавания в Холме. И вот эта сродность их душ и одинаковое их единомыслие, они, конечно, направлены на главную цель. На какую? На сохранение жизни церкви в новых условиях. У них нет сомнений, что условия новые и значительно еще более сложные. Церкви теперь предстоят новые испытания. Первая сессия собора, поместного собора в Москве, продолжалась 4 месяца, довольно долго. Но, как вы понимаете, это был один из самых сложных периодов России, в истории российского государства. Потому святитель Вениамин часто, довольно часто, и спрашивает на соборе разрешение для возвращения в свой город, в Петроград. И он получает несколько раз эти отпуска. И вот в октябре, известные всем события, Октябрьский переворот, оказывается, митрополит Вениамин снова в Петрограде. И как вы думаете, где он служит 19 октября по старому стилю? Все, кто знает биографию святого праведного Иоанна Кронштадтского, помнят, что 19 октября по старому стилю – это день рождения батюшки Иоанна. И в этот день ангела, и день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского, владыка служит именно там. В этот день к его могиле приходит около 3000 паломников. Вот здесь вот интересный момент. Иоанн Кронштадтский как источник, может быть, как какой-то корень, из которого выросли наши русские новомученики, еще до конца не исследован, не описан этот процесс. С кем-то связь непосредственная была, кто-то был прямым воспитанником или учеником Иоанна Кронштадтского, кто-то был его духовным питомцем и возрастал на примере его святой, праведной и удивительной, уникальной жизни. Но то, что Иоанн Кронштадтский — русское чудо, тоже еще не до конца раскрыто в нашей истории. Мы надеемся, что это будет происходить. Итак, день рождения Иоанна Кронштадтского, митрополит Петроградский Вениамин в Иоанновском монастыре у могилы батюшки. А 4 ноября вместе со своей паствой он молится перед чудотворной Казанской иконой в Казанском соборе. Что же можно представить себе, что думает наш народ, который еще не совсем понимает, что происходит вот в этой бушующей стихии, бушующей политике? Наверное, митрополит показывает народу главное, что он предчувствует приближение страшных испытаний, но показывает своей пастве возлагать упование на Матерь Божию. И надо сказать, что в самые сложные моменты и политических, и внутрицерковных событий владыка всегда притекает в Казанский собор, в Казанской иконе. Может быть, отчасти потому, что фамилия у него Казанский. Итак, дальше владыка выполняет свои обязанности, возвращается в Москву, там продолжается поместный собор. Но что происходит в Москве в это время? А то, что большевики приступают к захвату власти в Москве. Да, в Петрограде они победили легко, но они начинают расстреливать Кремль. Это длится 3 дня и 4 ночи. А делегаты это съезда живут в Чудовом монастыре. И вот цитата, опять же, воспоминания самого священномученика Вениамина. По-моему, он делился этими воспоминаниями в письме с протоиереем-философом Арнацким. Вот что он пишет. Что я вышел из своей кельи за несколько минут до того, как стену пробили 2 снаряда тяжелой артиллерии. И я пришел затем на собрание членов собора и слышу там речи. Теперь не время речей, ведь пережиты ужасы. Мы не знаем истинного положения дела, его исторической стороны, кто больше виноват, а кто меньше. Нам это неведомо. Не надо нам вспоминать бывшее, искать виновников происходящих событий. Теперь не время слов и речей, а время молиться и плакать. Вот смотрите, как проявляется в нем вот эта, во-первых, глубина веры, ответственность пасторская, и вместе с тем удивительное расположение, любовь к народу. То есть он не берется никого осуждать, никого обсуждать. В его расширенном сердце по дару Духа Святого обитает любовь ко всему метущемуся народу. Он никого не делит на белых, на красных, на черных, на зеленых. И еще раз, с вашего разрешения, Мария, напомню портрет священномученика, который написал его современник, словесный портрет. Трудно в простых и ясных словах достаточно сильно передать, что за человек был митрополит Вениамин. Простое кроткое лицо, тихий свет прекрасных голубых глаз, тихий голос, светлая улыбка, все освещавшая полное таинственного веселья и вместе постоянной грусти. Весь его облик так действовал на душу, что невозможно было сопротивляться его обаянию. Митрополит обладал выразительной, редкостной, абсолютной аполитичностью. Это не значило, что его не трогало все совершающееся кругом. Он беззаветно любил родину, свой народ, но это не колебало его аполитичности. Все слабы, все грешны. Большевики, совершающие так много зла, еще более слабы и грешны. Их следует особенно пожалеть. Вот так можно выразить основное настроение Влады. Вот какой образ святого, будущего святого.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Первая часть разговора про жизнь священномученика Вениамина Казанского на сегодня завершена. Мы обязательно продолжим этот разговор завтра, в воскресенье. Ну а я напомню, что на телефонной связи со студией была член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. У микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч, дорогие друзья!

Доброе утро, дорогие друзья! На часах Екатеринбурга 9 утра, а это значит, что мы с вами снова встретились в этот прекрасный воскресный день 19 июля. Ну а вы снова оказались на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где я, Мария Заостровных, и звукорежиссер Екатерина Попова с удовольствием проведут с вами сегодняшний день. Продолжается седьмая неделя по Пятидесятнице. День сегодня не постный, и среди прочих церковь чтит преподобного Сисоя Великого, обретенье мощей, праведного.

Иоанна Девы Иулиании, княгини Ольшанской, а также мученика Каинта Фригийского. Ну и, как всегда, более подробно о других святых, которых мы сегодня также чтим. А их, поверьте, немало, узнаем из программы «Православный календарь». Сегодня она начнется примерно в 11 часов 15 минут, ну а в 15:50 мы ее для вас повторим. Ну а примерно в 10:30 прозвучит 9-я кафизма, а в 11:30 духовное слово. В 12 часов 10 минут ждем Евангелие дня, а в 12:30 передача «Звучащая книга». Услышим очередные рассказы из сборника «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. 13:15 «Детям о Боге» прозвучит очередная часть из Евангелия, Новый Завет в пересказе для детей. В 13:40 передача отца Максима Курленко «С нами Бог», а в 14:20 «Беседа о вечном». Затем передача из цикла «Живые художники», где познакомимся с эпистолярным наследием выдающихся художников, а в 15:30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее передача «Дом с зеленой крышей». В 16:05 доктор Игорь Борисович Хлынов ответит на ваши вопросы, а в 17:20 ждем передачу из цикла «Гость в студии». Прозвучит вторая часть беседы про биографию священномученика Вениамина Казанского. Вот такие передачи сегодня днем ждут вас на наших волнах. Ну а буквально через несколько мгновений мы начнем трансляцию Божественной Литургии. Сегодня она будет вестись из Сергиево-Елизаветинского храма города Екатеринбурга. Прекрасного и теплого вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

Дорогие друзья, на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии, которая сегодня ведется из Сергиево-Елизаветинского храма города Екатеринбурга.

Исполняйте деспота.

Поставить его в помощь жизни твоей, подарок.

Здравствуйте. В Турции расшифровали 1700-летнюю надпись с упоминанием Иисуса Христа. Она была сделана на арамейском языке и датируется 3-4 веками по Рождеству Христову. Находка представляет собой редкое письменное свидетельство перехода в Римской империи от милитаризма к христианству. Надпись была обнаружена еще в 2017 году внутри крепости Зарзиван, расположенной примерно в 40 милях от сирийской границы. Однако, как отмечается, только недавно. Исследователи отмечают, что находка представляет прямое доказательство того, что святилище было закрыто и символически запечатано христианами. После того, как римские императоры приняли христианство в IV веке, милитаризм стал рассматриваться как соперничающая религия. Наряду с находками 2025 года, нынешняя пополняет растущий список раннехристианских археологических открытий на территории современной Турции. Но и к другим сообщениям выпуска, на этот раз они из Самары. Там открыли памятник-бюст царю-страстотерпцу Николаю II. Это случилось 12 июля этого года. Скульптура установлена в сквере возле площади Куйбышева, недалеко от того места, где до разрушения находился кафедральный собор Христа Спасителя. Открытие памятника приурочили к двум датам – празднику первоверховных апостолов Петра и Павла и памятной странице истории Самарского края, когда ровно 122 года назад, в июле 1904 года, Николай II посетил Самару и молился в кафедральном соборе, благословлял воинов, отправлявшихся на русско-японскую войну. В открытии монумента принимал участие и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, а также заслуженный артист России, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов. Ну и последнее сообщение выпуска. В Екатеринбурге открылась православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в уральской столице в рамках 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» проходит 22-я международная православная выставка-ярмарка под названием «От покаяния к воскресению России». 15 июля она начала работу с 10, а в 13:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит молебен на начало благого дела у иконы царственных страстотерпцев с зубиком одного из детей последней августейшей семьи. Подробнее о культурной программе «Царских дней» можно узнать на сайте Екатеринбургской епархии. Время работы выставки с 10 до 19:00. Вход на выставку, включая все мероприятия культурной программы, свободный. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самой знаменитой балетной афише. А самая знаменитая афиша была создана Валентином Серовым. Вот такая вот затравочка для сегодняшнего разговора. Вот так я вас хочу развернуть немножечко и немножко сегодня поудивлять. А еще то, о чем я всегда мечтаю, это зрителю дать еще одни какие-то вот дополнительные где-то инструментики, где-то знания, где-то информацию, чтобы он еще точнее, еще интереснее для себя воспринимал изобразительное искусство. Самая знаменитая балетная афиша, и я уже проговорила, что это будет афиша, созданная Валентином Серовым, была создана для русских дягилевских сезонов. А вот если мы откроем сайт Русского музея и посмотрим виртуальные коллекции описания этого произведения, на базе которого дальше будет создана афиша, которая покажет Анну Павлову в этом знаменитом па Сильфида, вот это нежное тонкое движение, где она стоит на пуанте. Пуант, да, это туфелька балетная, пуант, поинт, точка. Вот она на этой точке, на этом пальчике стоит, где она нежно в своем классическом костюме, в пачке, да, она нежно растворяется и готова взлететь, потому что сама эта афиша имеет синий фон, и на синем фоне двумя красочками, черной и белой, создан этот удивительный образ великой русской балерины Анны Павловой. Не случайно десерт, да, Анна Павлова – это безе, которое тает, которое невозможно удержать, вот этот образ удивительный. Так вот, если мы откроем сайт Русского музея, то мы очень и очень с вами будем удивлены, потому что окажется, что основу, саму картину, которую дальше Дягилев отправит в производство, в полиграфию, доработает дизайном, добавит шрифт, и эта афиша будет рекламировать как раз-таки русские сезоны в Париже. Так вот, само произведение — это холст тонированный, то есть художник берет не бумагу, он берет тонированный вот этим удивительным, знаете, таким синевоздушным тоном холст, и работать Серов будет, создавать изображение, будет использовать материалы уголь, темпера и мел. Вот этот элемент костюма — это как бы такая тающая вуаль, тюль, пачки вот этой ткани, вот это ощущение движения ножки балерины, где пуанты, где вот эти атласные ленточки, вот это удивительное движение руками, все белое на этой, в этом произведении написано темперой и мелом. Мел. Ну, друзья, где найти лучший материал, чтобы написать тот мир и то ощущение от балетного танца, которое мы все с вами знаем. Но это буквально ведь танец, это не случайно есть рисунок танца, да? Почему там уголь использован Серовым? Потому что рисунок танца — это графика, это линия. И вот черные линии — это линии, созданные как раз-таки углем на холсте. А вот все остальное, как бабочка, знаете, вот эта вот пыльца на крыльях бабочки, художникам, безусловная удача художническая, создана с помощью мела. И вот этот оригинал, он хранится в Русском музее, а вообще в воспоминаниях Ольги Серовой, дочки, мы читаем, что у нас дача была большая, деревянная, отделанная внутри некрашенными досками, вагонкой. Комнаты высокие, окна большие. На стене в мастерской у папы, да, у Валентины Серовой, я пояснение от себя даю, висела парижская афиша. На синем фоне балерина Павлова, папиной работы. Вот на стене в мастерской висела афиша. Сейчас этот холст, запечатлевший нашу Анну Павловну, Павлову, великую русскую артистку балета, великую танцовщицу, ту, которая исполнит умирающего лебедя, да, и так дальше, не мне вам рассказывать всю эту историю, и весь ассоциативный ряд у вас возник. Так вот сейчас этот холст находится в Русском музее, и как бы нам хотелось почаще его видеть. Но там специальный режим хранения, опять же, потому что вот эти особые, абсолютно особые материалы. И самая, ну, может быть, одна из самых знаменитых балетных афиш, а для меня самая знаменитая балетная афиша, создана ведь не случайно Серовым. Вот великий молчальник, великий сердцевед, да, но одновременно Серов же был очень артистичным человеком. Вот он рожден, помните, мы с вами говорили, его родители, отец Александр Серов, композитор, музыкальный критик, деятель. Он, что его сочинение? Опера «Юдифер», «Агнеда», «Вражья сила». Мама Валентина Семеновна Серова, жена Александра Серова, ученица Антона Рубинштейна, блестящая пианистка, композитор, общественный деятель. Мама, извините меня, художника Валентина Серова, тоже написала 4 оперы: «Уриэль», «Акоста», «Мария де Орваль», «Илья Муромец», «Встрепенулись». То есть музыка, музыкальный мир – это нормальный, обычный мир детства и взрослой жизни Валентина Серова. Музыка его окружала, музыка его сопровождала. Вот опять же, по воспоминаниям дочери, насколько он, насколько художник Валентин Серов был артистичен, читал очень выразительно и вместе с тем очень просто, ничего лишнего ни в интонациях, ни в жестах, мог бы быть прекрасным актером. В «Абрамцеве» у Савы Ивановича Мамонтова много раз принимал участие в спектаклях, живых картинах, шарадах. Живые картины – это такое развлечение, дореволюционное, обычное развлечение в нашей стране, когда гости вместе с хозяевами, значит, играли в игру, изображая известные картины и полотна сами собой, своими фигурами. Использовали атрибуты, антураж, и другим гостям надо было догадаться, а что же загадано вот в этой постановке, вот в этой живой картине, про какую картину идет речь. Так вот, Валентин Серов с удовольствием принимал участие в такой игре. А Ольга пишет: очевидцы не могут забыть его в немой роли лакея в пьесе Островского. Он затмил всех остальных исполнителей. Самое любопытное — это то, что коренастый и, как принято считать, мешковатый Серов танцевал настолько хорошо и с такой легкостью, что исполнял, например, целую балетную партию «Одалиски» в «Гареме хана» в опере Савы Ивановича Мамонтова «Черный тюрбан». В другой раз родная мать Валентина Семеновна Серова на званом вечере того же Савы Ивановича не узнала его в той балерине, которая с легкостью исполняла на сцене различные балетные па и пируэты. Папа танцевал польку так весело и так легко, с таким, как я бы сказала, пониманием сущности этого танца, как не танцевал ее никто из веселящейся молодежи. И вот я цитирую книгу «Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове». Книга, написанная Ольгой Серовой, издательство «Искусство». Книга, изданная в 1986 году. Она такого небольшого формата. Ее легко найти в библиотеках. Очень легко найти второе издание. знание дополненное. Так вот, 126-я страница, которую я сегодня цитирую, и тут дизайнер, верстальщик макета книги, он очень хорошо соединил вот это описание артистичности, пластичности художника Валентина Серова тем, что рядом помещена как раз-таки репродукция. Репродукция изображения Анны Павловой в балете «Сильфиды» 1909 года, то изображение, про которое мы сегодня говорим. То есть описывается, насколько был пластичен художник, и рядом тут же его линии, его умение передать танец великой балерины. Ну, вероятно, если в теле художника это пластичность, вероятно, ему посильна вот эта задача остановить мгновение и передать вот эти непередаваемые движения кистей рук, углов, тела, корпуса балерины, эту позицию, да, вот на пуанте, про которую я уже сказала. Вот такая у меня сегодня в «Живых художниках» на радио «Воскресенье» для вас была история. История про, я считаю, что лучшую балетную афишу, где на тонированном в цвет воздуха или в цвет неба холсте абсолютно легкими, удивительными красками художник воспроизводит, наверное, самый сложный сюжет танца, сюжет движения, сюжет полета, то ли птицы на этом фоне воздуха, неба, света, то ли бабочки. И это тоже про изобразительное искусство, это тоже про то, как художник может выполнять, друзья, так скажем, заказ, да, как художник может служить дизайну, маркетингу и рекламе. Вот такие повороты тоже бывают. Спасибо, что вы меня слушали. Я очень рада с вами вот так вот, через такую радиосвязь быть. И благодарю, что вы меня слушали. Надеюсь на наши дальнейшие встречи на радиоволнах цикла «Живые художники» на радио «Воскресенье».
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы с вами знакомимся с произведениями школьной программы из списка литературы для начальных классов. А помогать вести программу мне сегодня будет Ясин Сайдалимов, ученик 5 класса школы-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, победитель конкурса чтецов имени Афанасия Фета. Здравствуй, Ясин.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Спасибо, что к нам пришел. Ты знаешь рассказы Виталия Бианки. Какие рассказы ты читал?
1: Никакие.
0: Никакие? Ну как ты же читал? Ну как муравьишка-то домой спешил. Ну так ты уже читал.
1: Да.
0: Понравился тебе этот рассказ?
1: Да.
0: А вообще ты любишь читать? Честно только скажи.
1: 50 на 50.
0: Иногда любишь, иногда не любишь, да? А что ты любишь читать? Что-то по школьной программе или свои какие-то, может быть, опять-таки?
1: Ну, свои.
0: Свои? Угу. А вот про муравьишку понравилось тебе?
1: Да.
0: Интересно было, да? Мы сейчас немножечко с тобой почитаем этот рассказ для тебя и для наших радиослушателей. Я помню, когда я была в первом классе училась, и что-то несколько месяцев лежала в больнице, болела тяжело. У меня вот эта книжка была, мне ее передали в больницу. Мне она так нравилась, и она мне прям вот помогала. Я ее постоянно смотрела, там картинки про муравьишку. Что случилось-то с ним? Что там было в рассказе?
1: Он потерялся.
0: Потерялся? Как он потерялся?
1: Залез на дерево и сел на листок, и рядом с ним была гусеница. И когда подул сильный ветер, этот листок отпал, на котором сидел муравьишка, и он упал.
0: Упал с дерева.
1: С дерева, да.
0: А надо-то было ему вернуться в муравейник.
1: Да.
0: И до определенного времени, потому что в муравейнике муравейник закрывался, и он бы не попал. А он же маленький, ему же страшно одному вне муравейника ночевать. И дальше муравьишке помогали разные животные вернуться, да? Насекомые, точнее, да? Насекомые.
1: Да.
0: Давай вот почитаем. Кого первого встретил муравьишку, не помнишь?
1: Первого встретил муравьишка.
0: Кузнечика муравьишка, да, встретил. Итак, сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как большачок. И тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли кузнечика через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» – сказал кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там река. «Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце еще ниже». Кузнечик говорит: «Через реку мне не перескочить, очень широкая. Стой-ка я водомерку кликну, будет тебе перевозчик». Затрещал по-своему, глядя, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала? Нет, не лодочка, а водомерка в лоб. «Водомер, водомер, неси меня домой, у меня ножки болят». «Ладно, садись, перевезу». Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце уж совсем низко. «Миленький, шибче!» – просит муравьишка. «Меня домой не пустят!» «Можно я пошибче?» – говорит водомер. «Да как припустит, оттолкнется ножками и катит, скользит по воде, как по льду». Живо на том берегу очутился. «А по земле не можешь?» – спрашивает муравьишка. «По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка впереди-то лес, ищи себе другого коня». Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес высокий, до самого неба, и солнце за ним уже скрылось. «Нет, не попасть муравьишке домой». «Гляди, — говорит водомер, — вот тебе и конь ползет». Видит муравьишка, ползет мимо майский хрущ. Тяжелый жук, неуклюжий жук. «Разве на таком коне далеко ускачешь?» Все-таки послушался водомера. «Хрущ, хрущ, снеси меня домой, у меня ножки болят». «А ты где живешь?» «Муравейники за лесом, далеко». «Ну да что делать, садись, довезу». Полез муравьишка по желтому жучьему боку. «Сел, что ли?» «Сел». «А куда сел?» «На спину». «Ну эх, глупый, полезай на голову». Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла, приподнял крылья. Дальше муравьишка с жуком полетели, да?
1: Да.
0: А каких еще насекомых встречал муравьишка, помнишь? Можешь вспомнить? Кто еще на пути?
1: Паука.
0: Паук помогал муравьишке. Так, как муравьишка ехал дальше? Стал жук пыхтеть, надуваться. Уф, уф, будто мотор заводит. «Дяденька», — просит муравьишка, — «поскорее, миленький, поживее». Не отвечает жук, только пыхтит. Уф, уф. Вдруг затрепехали тонкие крылышки, заработали жжж, тук-тук-тук. Поднялся хрущ на воздух, как пробку, выкинул его ветром вверх, выше леса. Муравьишка сверху видит солнышко, уже краем землю зацепило. Как помчал хрущ, и муравьишке даже дух захватило. Жжж, тук-тук. Понесся жук, буравит воздух, как пуля. Мелкнул под ними лес и пропал. И вот береза знакома, и муравейник под ней. Над самой вершиной березы выключил жук мотор и шлеп, сел на сундук. «Дяденька миленький», — взмолился муравьишка, — «а вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю». Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, вверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыца убрал. Подумал и говорит: «А уж так тебе вниз спуститься, не знаю. Я на муравейник не полечу, уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь». Глянул муравьишка вниз, а там под самой березой его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья. Не попасть муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся. Вдруг видит, рядом на леске гусеница, листовертка сидит. Шелковую нитку из себя тянет, тянет и носочок мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой. Последняя мне минуточка осталась, не пустят меня домой ночевать. Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду». «Все меня жалели, никто не гнал, ты первая». Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как уснет. С перепугу гусеница лапки поджала, да как кувырк с листа и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко вцепился, только недолго они падали, что-то сверху их дерг. И закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Кажется, муравьишка на листовертке качается, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее делается. И выматывается у листовертки из брюшка. Тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже опускаются. А внизу муравейники муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают, все закрыли. Один последний вход остался, муравьишка гусеница кувырк, тут и солнышко зашло. Вот такой замечательный рассказ. То есть представляешь, сколько много героев, да, то есть и водомерка, да, перевозила, кто еще? Кузнечик помогал, да, кто еще?
1: Паук.
0: Паук помогал муравьишке. И даже вот гусеница помогла, хотя вроде помогать-то ему не хотела, но тем не менее помогла. Здорово как было. Удалось муравьишке преодолеть все трудности. А как ты считаешь, вот этот рассказ, как муравьишка домой спешил, чему он нас учит, о чем он вообще?
1: Не опаздывать никуда.
0: О том, что важно не опаздывать, да? Ты это для себя понял. А если бы он опоздал, что бы с ним случилось?
1: Его не впустили бы в муравейник.
0: Не мог бы погибнуть, да, тогда?
1: Да.
0: Ну, он же маленький, страшно же ему, да? А чему еще этот рассказ учит? Смотри, как все ему приходили на помощь. О чем это?
1: Ну, помогать маленьким и взрослым.
0: Да, помогать друг другу. То есть, если к тебе за помощью обращаются, то надо что сделать тогда?
1: Помочь.
0: Помочь. А если ты сам нуждаешься в помощи, то что тогда делать?
1: Попросить кого-нибудь.
0: Попросить кого-нибудь помочь. И, скорее всего, тебе помогут. Потому что, как муравьишка сказал, все меня жалели, ты меня первая отказала, да? Гусеница. То есть в основном-то все хотели ему помочь, сочувствовали. Да. Особенно если помощи просят, да, вот какой-то, может быть, тот, кто слабее, тот, кто меньше, да. У тебя была какая-то в жизни ситуация, когда ты обращался за помощью к кому-нибудь?
1: Да.
0: А что это за ситуация? Можешь рассказать нам, что случилось?
1: Ну, к брату мелкому обращался.
0: К брату, к своему маленькому обращался за помощью. Да, действительно. А в школе бывает, что иногда приходится, может быть, к учителям обращаться за помощью?
1: Да.
0: Что если что-то ты не понял, да, какой-то момент нужно рассказать. Помогают?
1: Да.
0: Угу. А как ты считаешь, чему учат вообще рассказы Виталия Бианки? Вот мы с тобой познакомились с рассказом про муравьишку, но кроме этого мы с другими ребятами, тоже с победителями конкурса чтецов, знакомились с рассказами «Глаза и уши», «Чей нос лучше», «Хвосты». То есть когда муха выбирала себе хвост, и оказалось, что все хвосты нужны для чего-то в природе. То есть ни один не для красоты. Так вот, как ты думаешь вообще, рассказы Бианки чему нас учат?
1: Ну, к помощи друг другу.
0: Помогать друг другу.
1: Да.
0: Ну вот, например, такой рассказ Виталия Бианки «Глаза и уши». А как ты думаешь, о чем могло пойти в рассказе, о чем речь могла быть? То есть «Глаза и уши» о чем здесь?
1: Ну, Там выбирали глаза и уши.
0: То есть что важнее, да? Да. То есть звери могли поспорить, например, да, что важнее в лесу, глаза или уши. И причем рассказ-то Виталия Бианки был написан очень давно, в 1944 году. И ты представляешь, до сих
1: пор... Во время войны?
0: Да, да, да, совершенно верно. И вот о чем этот рассказ? То есть жил на речке трудолюбивый бобер с хорошим слухом и плохим зрением. В соседях жил у него красивый, но гордый лебедь, который все видел издалека, но не слышал ничего вокруг себя. И однажды бобер работает на берегу речки и замечает плывущего мимо лебедя. Он вежливо приветствует его, но лебедь отвечает высокомерно и высмеивает плохое зрение бобра. Затем бобер проверяет слух лебедя, спрашивая о песке на речке, которого тот не слышит. В конце внезапно появляется охотник и стреляет в гордого лебедя. И мораль о том, что слух важнее, чем зрение. И гордыня, и высокомерное поведение может привести к чему? К беде, правда же? То есть вот действительно каждый рассказ Виталия Бианки – это как некая басня, чем-то даже напоминает басни Крылова, то есть есть какой-то смысл, какая-то поучительная история. И я предлагаю, дорогие радиослушатели, вам познакомиться с различными рассказами Виталия Бианки самостоятельно. А у тебя возникло, Ясен, желание еще какие-нибудь рассказы Виталия Бианки почитать?
1: Да.
0: Ну, я очень рада, что ты почитаешь Виталия Бианки и познакомишься с рассказами. И не только почитаешь, но и потом начнешь, может быть, наблюдать за живой природой. Да? Вот, например, увидишь муравьишку. Да, вот он маленький. И вспомнишь рассказ, как он спешил домой. Ведь такое же могло произойти на самом деле.
1: Да.
0: То есть он же где-то ползает, какие-то происшествия с ним происходят. Каких-то других насекомых он встречает. Угу. Спасибо тебе большое, что ты помог нам сегодня вместе со слушателями познакомиться с рассказом Виталия Бианки, как муравьишка спешил домой. А мы будем прощаться. Программу из цикла «Дом. Зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. И мы знакомились с рассказом Виталия Бианки, как муравьишка спешил домой. И мы рекомендуем всем летом, как раз пока тепло, почитать побольше рассказов, познакомиться с другими произведениями автора. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания всем.
0: До новых встреч.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 июля по новому стилю или 6 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Святых III с самого начала IV века, мученика Марина, мученицы Марфы, мучеников Авдифакса, Аввакума, Кирина, священномученика Валентина Пресвитера, мученика Астерия и иных многих в Риме пострадавших. Священномученика Исавра Диакона, мучеников Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мученицы Луки и Девы и с нею мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура. Преподобного Сисоя Великого, подвижника IV-V века, преподобного Сисоя Схимника Печерского в дальних киевских пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Обретение мощей праведной девы Иулиании, княгини Альшанской в начале XVII столетия. Преподобно мучеников Ефимия Любовичева и Феодора Богоявленского, иеромонахов, почивших в первой половине XX века. Празднуется собор Радонежских святых и прославляется икона Божьей Матери Казанская, Богородско-Уфимская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к памяти новомучеников и исповедников российских. Преподобномученик Ефимий родился в 1875 году в селе Будомонастырское Калужской губернии в семье зажиточного крестьянина Алексея Павловича Любовичева. Отец скончался, когда мальчику исполнилось 13 лет, и он стал жить у брата и жил там до тех пор, пока не пришел срок идти на военную службу. Отслужив в армии, Ефимий в 1902 году поступил в Оптину пустынь и 31 августа 1910 года был зачислен послушником в число братьев. У него было сильное желание подвижнической жизни, хотелось подражать древним отцам-пустынникам. И он списался с помещиком Кашкиным, лес которого граничил с владениями Оптины, и спросил у него позволения поселиться в принадлежащем ему лесу. В этом лесу, в 3 верстах от Оптина, Ефимий построил себе келью и, не спрашивая на то разрешения монастырского начальства, туда удалился. На следующий день по его уходе настоятель Оптиной пустыни архимандрит Ксенофонт распорядился привести его в монастырь. Здесь игумен обители постарался объяснить послушнику, опираясь на учение святых отцов об опасности его положения, о возможных в пустыне вражеских искушениях. Архимандрит убеждал его быть послушным уставам монастыря. Он и старшие братья увещевали послушника Ефимия остаться в общежитии с братьей, но он, отвергая все это, остался при своем убеждении, подал прошение об исключении его из братства. И Калужская духовная консистория постановила уволить его из Оптиной пустыни. Но через некоторое время он одумался, снова был зачислен в состав братьев и состоял келейником у иеросхимонаха Анатолия Потапова, старца Оптинского. В 1914 году в связи с началом Первой мировой войны Ефимий был снова призван в армию, служил в лазарете и попал в плен. По окончании войны в 1918 году он вернулся в Оптину, но монастырь вскоре был закрыт и превращен в музей, в котором он проработал до 1920 года. А затем поселился в городе Козельске, выполняя различные работы. В июне 1930 года Ефимий отправился к архиепископу смоленскому Серафиму Остроумову, и тот рукоположил его во иеромонаха ко храму в городе Спас-Деменске. После рукоположения владыка обратился к иеромонаху Ефимию с напутственным словом, в котором призвал его служить верой и правдой Церкви и благословил смело проповедовать в защиту веры Христовой. В Спас-Деменске отец Ефимий прослужил 3 месяца. В это время освободилось место священника в селе Боброво, неподалеку от его родного села, и отец Ефимий переехал туда. Но недолгим было его служение. 16 марта 1931 года он был арестован, заключен в брянскую тюрьму и на следующий день допрошен. Следователь предложил ему рассказать о священнике из соседнего села Николае Мансветове, который также был арестован. Отец Ефимий сказал, что отец Николай – человек простой и к людям относится очень хорошо, особенно к беднякам. Следователь спросил иеромонаха, что он думает относительно колхозов. «Я насчет колхозов думаю, – ответил отец Ефимий, – что в колхоз идти не могу по слабости здоровья. Колхозы зависят от Божьей воли, но и в Писании я нигде не находил про колхозы, а раз нет в Писании, то значит и колхозам не существовать». 30 марта следователь снова допросил священника, интересуясь, не агитировал ли тот среди крестьян против колхозов. Отец Ефимий сказал: «Ко мне на квартиру часто приходили женщины-беднячки и середнячки. Я вел с ними беседу, и они меня спрашивали, идти ли в колхоз или нет. На их вопросы я отвечал: «Ваша воля, хотите – идите». Но в Писании про колхозы ничего не сказано, а раз это не сказано в Святом Писании, значит, это не от Бога. А что я отсидел в тюрьме 13 дней, я очень доволен, ибо страдаю за веру, и в Писании сказано «страдать за веру», — добавил он. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в групповой антисоветской деятельности, направленной к подрыву и свержению советской власти путем использования бедняков и середняков для антисоветской агитации? Виновным я себя не признаю. Против советской власти я не агитировал и мероприятиям советской власти не противодействовал. В свое оправдание показываю, я служил верой и правдой, вере Христовой, и всегда говорил, что все лишения происходят по воле Божьей, и мы должны терпеть до смерти. Советская власть в России – это испытание от Бога, и советская власть в России – наказание от Бога народу русскому, который забыл веру Христову, забыл Царя Небесного и Его помазанника на земле». Летом 1931 года в брянской тюрьме резко участились случаи заболевания туберкулезом. Заболел и отец Ефимий. 15 июля его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. И уже 19 июля иеромонах Ефимий скончался. Преподобный мученичи Ефимий, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: В Екатеринбурге 16 часов. Новости.

Как отметила глава областного парламента, паводок не отступает. Обстановка остается напряженной, но именно в такие моменты особенно ярко проявляется человечность. Например, в Пышминском муниципальном округе создан волонтерский отряд, который помогает вывозить технику и спасать домашних животных. А предприниматели Камышловского района предоставляют необходимое оборудование для сохранения продуктов в условиях отключения электроэнергии. На сегодня ситуация с паводками в регионе остается напряженной. В связи с ухудшением ситуации, угрозой затопления жилых домов и земельных участков, в некоторых районах был введен режим чрезвычайной ситуации. Также руководство региона поручило усилить меры по ликвидации последствий дождевого паводка. Мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме. Ну и последнее сообщение выпуска. Рядом с храмом-памятником на крови для паломников возвели палаточный городок. Паломники, находящиеся в уральской столице, желающие принять участие в царских днях, могут воспользоваться услугами бесплатного палаточного городка, который разместили в центре Екатеринбурга рядом с храмом-памятником на крови. В палаточном городке можно отдохнуть между богослужениями. Там же есть камера хранения и трапезная. Также установлены полевые кухни, в которых готовят трапезу для паломников. По-прежнему информацию о полной программе царских дней этого года можно получить в храме-памятнике на крови и в культурно-просветительском центре «Царский», а также в паломнической службе епархии по адресу улица Репина, 6. Кроме того, программа доступна на сайте Екатеринбургской епархии, в соцсетях и мессенджерах, а также в бесплатном мобильном приложении «Аминь». Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы продолжаем беседы, посвященные медицинским состояниям в пожилом возрасте. Мы говорим каждый раз о том, что эти медицинские состояния, они особо выделяются, так как они имеют несколько причин. Вместе с тем, и многие из них встречаются и раньше, но отличаются от диагнозов, которые ставят врачи в молодом возрасте, в среднем возрасте, именно ситуацией влияния на качество жизни, на прогноз жизни. И повторюсь тем, что, как правило, медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте имеют комплекс факторов, и именно все их очень важно учитывать. Не зря современная медицина выделяет гериатрию, науку о диагностике, профилактике, лечении медицинских состояний у лиц в пожилом, старческом возрасте. И сегодня мы поговорим о обезвоживании. Обезвоживание в гериатрии, то есть у людей старше 60 лет, рассматривается как комплекс нарушений, который значительно повышает риск осложнений, требует особого внимания из-за возрастных изменений организма. И обезвоживание – это состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает. Это приводит к сокращению общего запаса воды, нарушению баланса, в том числе и электролитов, очень важных для регуляции тонуса сосудов, для регуляции проведения импульса по нервам, по проводящей системе сердца. Речь идет и о натрии, и о калии. У пожилых людей риск выше из-за изменений возрастных. Это состояние выделяет в отдельный именно синдром, а не просто как текущее состояние. Распространенность достаточно большая обезвоживания среди людей, которых госпитализируют, людей старше 65 лет. Врачи отмечают обезвоживание примерно у 5-7%. Это достаточно большая цифра. А в учреждениях долгосрочного ухода проблема встречается еще чаще. По некоторым данным, каждый второй житель, находящийся в долгосрочном уходе, имеет признаки обезвоживания во время лихорадочных эпизодов, в период обострения состояния и заболеваний. Среди людей старше 85 лет ученые, гериатры увидели, что практически каждый четвертый имеет очевидный фактор риска достаточно быстрого наступления этого состояния, так как он выпивает менее 1 литра жидкости в день, что совершенно четко не соответствует потребностям человека. Обезвоживание у людей старше 60 лет несет достаточно серьезные угрозы для здоровья. Хочется еще раз отметить, что, безусловно, очень важно понимать индивидуальные колебания у каждого человека биологического возраста. У кого-то это может быть и значительно раньше наступает, чем граница 60 лет. И важно говорить и помнить о многих состояниях медицинских, о которых мы с вами говорим, независимо от возраста и меры профилактики, начиная значительно раньше, и не только лишь при наступлении возраста отмечать те или иные риски и меры профилактики, но вместе с тем условно в медицине предполагается, что именно у людей старше 60 лет эти риски особенно четкие в отношении повреждения почек. Одна из частых причин госпитализации у пожилых людей, у людей более старшего возраста, на фоне обезвоживания острое повреждение почек. Почему? Дело в том, что почки получают питание за счет системного кровообращения, и если жидкости в организме мало, поступает мало крови к почкам, и на фоне обезвоживания они имеют все процессы, связанные с низким наполнением крови, с ишемией, с повреждением, поэтому первая и самая важная ситуация и задача вместе с тем в рамках правильного и достаточного употребления жидкости – это сохранение здоровья почек. Следующий риск для организма связан с падением и переломами из-за снижения артериального давления и головокружения, которое сопровождает обезвоживание. Также, к сожалению, нередки при обезвоживании развитие нарушения сознания от спутанности до различных психиатрических острых состояний, что иногда легко путается с деменцией, поэтому, безусловно, достаточно часто опытные врачи разбираются в текущих состояниях, учитывают вопрос обезвоживания как первичный фактор, который нужно устранить для лечения тех или иных состояний. К сожалению, на фоне обезвоживания увеличивается риск и тромбообразования, увеличивается риск и инфаркта, и инсульта, и ухудшается течение хронических заболеваний, и сердечная недостаточность, и хроническая болезнь почек. Поэтому комплекс, к сожалению, осложнений достаточно большой, и это распространенное состояние, безусловно, требует еще раз обсуждения, понимания и наших знаний. К факторам риска, то есть к тем состояниям, которые увеличивают вероятность обезвоживания, безусловно, относятся, еще раз хочется повторить, именно сочетание факторов. Нет какого-то отдельного фактора с возрастом, который определяет обезвоживание. Это и снижение общего количества воды в организме, так называемые физиологические факторы старения. Это и притупление чувства жажды с возрастом, и ухудшение концентрационной функции почек, неизбежно возникающей с возрастом. Это и отчасти нарушение памяти, нарушение сознания, когда человек может забывать пить или не осознавать жажду. К сожалению, вот эти ощущения не только в рамках вкуса пищи, но и в рамках осознания жажды, они с возрастом действительно снижают свою интенсивность, чувствительность и осознанность у людей. Безусловно, к этому могут примешиваться и проблемы с мобильностью, когда у человека возникает, допустим, страх тех или иных нарушений мочеиспускания, сложности с походом в туалет, снижается мотивация пить, иногда сознательно, иногда подсознательно, он ограничивает уже жидкость, не имея для того достаточных медицинских оснований. В некоторых ситуациях неопределенную роль может играть и ограничение социальных контактов. Дело в том, что достаточно часто в рамках социальных контактов у человека может быть привычка чаепития, употребление жидкости в процессе разговора, в процессе приятного времяпрепровождения, когда наступает социальная изоляция, у него возникает утрата привычки употреблять жидкость в компании, чай в частности, и это может играть определенную роль. Значимым фактором риска является, безусловно, и прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, мочегонные препараты, слабительные препараты. Они усиливают достаточно в некоторых ситуациях выраженно потерю жидкости, и это требует обсуждения с медицинским работником. К факторам риска, конечно же, относится и фон хронических заболеваний. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек, то риск обезвоживания увеличивается. Ну и, безусловно, важно принимать во внимание и внешние факторы. Такие ситуации, как жаркая погода, приводят к повышенной потливости и к потере солей, к потере жидкости в организме человека с потом. Физическая нагрузка, когда человек на фоне физической нагрузки вспотел и, соответственно, потерял жидкость с потом. Может, безусловно, и быть значимым такой внешний фактор, как недостаточный доступ к воде в тех или иных определенных ситуациях, что в комплексе с вышеперечисленными факторами риска уже определяет ситуацию. К внешним факторам, безусловно, нужно отнести ситуацию повышенной потливости при повышении температуры у человека. Если у человека пожилому или в старческом возрасте повышается температура, то даже незначительные элементы потливости могут привести к достаточно быстрому обезвоживанию, как и любые заболевания, которые в молодом или среднем возрасте могут переноситься достаточно легко. Это заболевания, которые сопровождаются даже одной или двухкратной рвотой, одной или двухкратным жидким стулом в пожилом возрасте. Они могут достаточно быстро привести к обезвоживанию и требуют внимания. Меры профилактики обезвоживания имеют колоссальное значение. Трудно представить себе другое медицинское состояние в пожилом и старческом возрасте, где бы меры профилактики имели такой вес и долю. И в первую очередь к мерам профилактики относится регулярное питье по расписанию, не дожидаясь жажды. Обеспечение легкого доступа к воде в течение дня. То есть должен быть кувшин с водой, который стоит на видном месте. И важно, безусловно, поощрение употребления жидкости, напоминание, помощь в организации, если у человека есть затруднения. Важно вести учет потребления жидкости, если у человека есть сложности и нарушение памяти, то фиксировать это в дневничке, чтобы помнить, сколько выпил вчера, сколько выпил сегодня с утра до обеда. Есть очень простая, но очень эффективная методика контроля баланса жидкости, то есть контроль цвета мочи. В норме соломенно-желтый. В жаркую погоду очень важно увеличение объема выпитой жидкости. При повышении температуры очень важно увеличить объем выпитой жидкости. При рвоте даже одной или двухкратной, при жидком стуле даже одно-двухкратном важно увеличение объема выпиваемой жидкости. Безусловно, при приеме препаратов, выделяющих жидкость, мочегонных препаратов, очень важно обсуждение с врачом, контроля веса, лабораторных показателей, если есть для этого необходимость, калия, натрия. У людей с сердечной недостаточностью, с заболеваниями печени, при хронической болезни почек всегда выбирается индивидуальный питьевой режим, согласованный с медицинским работником, что очень важно, так как здесь могут быть нормы индивидуально определенные. Нормы потребления жидкости для пожилого человека. Ориентир очень простой, но очень четкий. 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. Человеку с массой 50 кг нужно употреблять 1,5 литра жидкости в сутки. Это очень важно. Важно, не стоит выпивать всю норму за один раз. Необходимо распределение употребления жидкости в течение дня. Лучше употреблять часто небольшие объемы. 50, 100, 150 мл в рамках комфортно. Основная доля жидкости должна прийти на первую половину дня до 2. Иногда до 4 часов вечера. Около 40% потребляемой жидкости идеально должна удовлетворяться за счет жидкости, содержащейся в пище. Супы, фрукты, овощи. Краткая инструкция для пожилого человека по соответствующей теме обезвоживания как медицинского состояния. Первое. Не полагайтесь на чувство жажды. Пейте по графику, даже если не хочется. Пейте воду в течение дня, не только в часы приема пищи. Следите за цветом мочи. Темный цвет – сигнал пить больше. В жару надо добавить 1-2 стакана воды. При повышении температуры, при рвоте, при жидком стуле необходимо добавить 1-2 стакана воды к обычному объем употребляемой жидкости. Если принимаете мочегонные, обсудите с врачом, как это влияет на питьевой режим. При наличии хронических заболеваний, особенно сердце, почки, печень, режим употребления жидкости должен быть согласован с врачом. Если появились тревожные признаки, выраженная жажда, сухость во рту, спутанность сознания, головокружение, редкое мочеиспускание – это могут быть симптомы обезвоживания. При выраженном состоянии очень важно обратиться за медицинской помощью к врачу в ситуации, когда эти симптомы слабые, незначительные, важно вспомнить все рекомендации о необходимости соблюдения баланса употребления жидкости. Главное не игнорировать даже легкие признаки и действовать на опережение. Особенно если есть хронические заболевания, важно еще раз хочется напомнить, обсудить индивидуальный питьевой режим с лечащим медицинским работником. Он учтет все индивидуальные особенности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: нутрициологи предлагают пройти тест на омега-3. Назначают пептиды, нутрицептики. Это маркетинг? Уважаемые радиослушатели, действительно, мы находимся в достаточно быстро развивающейся и изменяющуюся эпоху развития нутрициологии. И до недавнего времени нутрициология, как наука о питании, она официально не была включена в перечень медицинских специальностей высшего образования. И с 1 сентября этого 2026 года нутрициология официально включена в перечень медицинских специальностей высшего образования. Это закреплено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И установлены требования к образованию и квалификации нутрициологов. Специалистам с высшим медицинским образованием по направлениям, то есть он должен закончить медицинский университет, медицинскую академию, по специальности лечебное дело, педиатрия, ряду других, и необходимо пройти профессиональную переподготовку в объеме не меньше 576 академических часов. А если у человека есть образование сестринское дело, то порог переподготовки 1200 с лишним часов, то есть это примерно полтора года интенсивного обучения. Поэтому требования к нутрициологам сейчас достаточно высокие. Специалисты без медицинского образования, они с 1 сентября могут продолжать деятельность в качестве консультантов по питанию. То есть они не относятся с точки зрения международных стандартов к именно квалификации нутрициологов. Они работают консультантами по питанию или коучей по здоровому образу жизни. Это не медицинская деятельность. Они не вправе назначать те или иные медицинские средства, биологически активные добавки, записью в медицинскую карту, вмешиваться в процесс лечения, определять аспекты нутрициологического сопровождения у людей при наличии тех или иных заболеваний, медицинских состояний. То есть круг их функций, обязанностей с точки зрения законодательства серьезным образом меняется, потому что до недавнего времени для того, чтобы называть себя нутрициологом, не нужно было иметь медицинского образования высшего, можно было пройти некоторые курсы и, соответственно, уже заниматься вот в этом направлении консультированием. И достаточно часто, если не сказать в большинстве случаев, врачи по собственному опыту, по отзывам коллег, были достаточно недовольны ситуацией назначения нутрициологами тех или иных рекомендаций, особенно у людей, и в первую очередь у людей с наличием хронических заболеваний, потому что к врачу приходят люди с теми или иными состояниями, медицинскими заболеваниями, и в виде консультации и рекомендаций от нутрициолога достаточно часто приходилось сожалеть о том, что они не соответствуют именно важности медицинского сопровождения человека, точности и другим аспектам. Поэтому вопросов было достаточно много, и замечательно, что сейчас есть регламент и четкое понимание, кто может называть себя этим специалистом и заниматься этими проблемами. Поэтому, безусловно, я говорю общерамочные такие моменты для ответа на ваш вопрос, но вы совершенно четко можете понять, что до недавнего времени количество мифов было достаточно большое. Большое количество было курьезных случаев в рамках того, что нутрициолог без медицинского образования заменял врача в рамках рекомендаций по питанию, что, соответственно, неправильно было, потому что если есть медицинское состояние, заболевание, речь идет уже о необходимости обращения к профильному врачу, к диетологу. И, безусловно, медицинские только глубокие знания физиологии, взаимоотношений, питания, влияние их на развитие заболеваний, в том числе и даже простые назначения витаминов и омега-3 жирных кислот, других составляющих, они в медицинской специальности всегда опираются на принципы, которые опираются вообще современная медицина, принципы доказательной медицины. Большое количество существует дискуссий даже в отношении витамина D, даже в отношении омега-3 жирных кислот, как они влияют на развитие состояний и заболеваний. Тем более, что хочется в заключение вот такого пространного ответа сказать, подавляющее большинство обращений к нутрициологам все-таки у людей связано с заболеваниями. И если есть хроническое заболевание, то вопросы и рекомендации по питанию должен на самом деле регулировать специалист с высшим медицинским образованием. Обращение к нутрициологу, сейчас в настоящее время четко расставлены все точки над «и», могут быть только если у человека нет, я имею в виду, если нутрициолог без высшего медицинского образования, нет каких-то состояний или заболеваний медицинских. То есть это абсолютно здоровый человек с абсолютно идеальными анализами, у которого только требуются рекомендации по модификации питания для улучшения качества его жизни или продуктивности. Как мы понимаем, ситуация далека от реалистической на самом деле. Подавляющее большинство людей именно из-за заболевания обращается к нутрициологу, а здесь это уже совершенно другой аспект решения, только лишь при наличии высшего медицинского образования. Поэтому, когда вы слышите о рекомендациях нутрициолога, очень важно спросить, какое образование у человека, какие есть основания для решения по тем или иным его рекомендациям. В этом плане сейчас это все регламентировано и в первую очередь с точки зрения безопасности получения рекомендаций и консультаций. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Жаркую погоду, как правильно давать детям мороженое, холодные и горячие напитки? Уважаемые радиослушатели, что касается мороженого, то педиатры не рекомендуют детям до 3 лет ледяные напитки и твердое мороженое. Можно давать только прохладную воду около 20 градусов или специальное детское мороженое, пастила или крем-брюле комнатной температуры. Детям от 3 до 7 лет следует давать строго дозированно, не более 50 грамм по рекомендациям педиатров. Есть его нужно медленно, маленькими ложками, задерживая во рту до достижения комнатной температуры, поэтому важно здесь, безусловно, взрослое сопровождение. Важные правила. Не давайте холодное, если ребенок только съел горячее, разгорячен после активных игр или получил солнечную достаточно большую ванну. Избегайте пика жары с 12 до 4 дня, когда дети чаще всего обезвожены. Лучшее время – это все-таки вечер или после купания, если сочти нужным дать мороженое. Следите за реакцией, если после лакомства у ребенка все-таки появились боли в горле, при глотании, особенно отдающие в ухо, отек в носу, давление или резкая боль. Следует обратиться к врачу, потому что важно помнить, всегда риск развития или обострения лор-заболеваний, если у ребенка были уже обострения хронических лор-заболеваний или острые заболевания, то, безусловно, мороженое в этом плане должно быть в списке продуктов исключения. Что касается холодных напитков, общие рекомендации, очень важно для ребенка избегать напитков со льдом, слишком холодных вариантов, они могут усиливать потоотделение, увеличивать риск, в том числе обезвоживания, нарушать солевой баланс, пить через трубочку очень важно, или мелкими глотками, удерживая жидкость во рту около 5-10 секунд, чтобы минимизировать контакт с миндалинами. Важные правила. Не давайте холодное, если ребенок только что поел горячее, был разгорячен или получил солнечную нагрузку. Соблюдайте постепенный переход. Сначала предложите теплую воду, 25 градусов, через 10 минут прохладную, только затем уже холодные напитки. Перепад температур не должен превышать где-то порядка 15 градусов. Что касается горячих напитков, польза и правила каковы? Теплые напитки, например, несладкий зеленый чай, они могут быть полезны в жару и предпочтительны. Они запускают естественные процессы терморегуляции, активизируют потоотделение, помогают телу охладиться изнутри. Оптимальная температура для ребенка это все-таки 50-55 градусов. То есть, в принципе, вот если стакан держат в руке достаточно легко, то взрослый, то в принципе это оптимальная температура. Но если стакан горячий, то ни в коем случае нельзя предлагать. Важно не переусердствовать. В том числе из-за содержания кофеина не стоит давать ребенку слишком много горячего чая, больше 3 чашек в день. Общие рекомендации. Питьевой режим в жару, количество потребляемой жидкости ребенку нужно увеличить в 1,5 раза. Предлагать воду регулярно, даже если ребенок сам не просит пить, так как у детей чувство жажды может быть снижено, так же как у людей пожилого и более старческого возраста. Основной и самый правильный напиток – чистая питьевая вода комнатной температуры. Она лучше всего восстанавливает водный баланс, меньше дает температурных факторов риска обострения заболеваний уха, горла, носа. Особенно, если у ребенка есть уже эти заболевания, были острые эпизоды или хронические заболевания. Важно избегать в том числе и сладких напитков. К сожалению, огромное количество сахара в сладких напитках – играет очень плохую роль в рамках прибавки веса, избыточной массы тела и ожирения у детей. Поэтому сладкие напитки – одна из самых больших бед в рамках сдвига, особенностей современного питания. Также важно ограничивать и соки в пакетах, магазинные морсы, квасы. Они сами по себе усиливают жажду и могут влиять на здоровье, на обмен веществ отрицательно, если их употреблять систематически и в неумеренном количестве. Безусловно, важно соблюдать и другие меры, выбирать легкую одежду из натуральных тканей, ограничивать активные игры в жаркие часы, регулярно проветривать помещения. И еще раз хочется напомнить, если у ребенка есть хронические заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом, с лор-органами, есть хронические заболевания уха, горла, носа, перед введением каких-то новых продуктов или напитков лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, как определить в домашних условиях кислотность желудка повышенная или пониженная. Уважаемые радиослушатели, в настоящее время в медицине нет необходимости определять кислотность желудка. То есть все рекомендации, которые были ранее, много лет назад, потеряли полностью свою актуальность. Не имеет большого значения, какая у человека кислотность, высокая, низкая, нормальное, за редким исключением. Это серьезные хронические заболевания пищевода, но в этой ситуации врачи прибегают к достаточно сложной методике pH импедансометрии, когда вводят зонд в пищевод, в желудок и измеряют кислотность, смотрят поступление желудочного содержимого в пищевод. Это специализированная методика, она проводится в условиях стационара. В домашних условиях никаких альтернатив нет, поэтому если есть показания, то направляет пациента на госпитализацию для определения кислотности. Но еще раз хочется повторить в редких ситуациях. Самое главное, в настоящее время вся информация о желудке получается при эзофагогастродуоденоскопии с биопсией. То есть осматривается желудок, проводится биопсия, врач-морфолог определяет состояние желудка под микроскопом и дается полная и исчерпывающая информация о состоянии желудка в отношении того или иного медицинского состояния. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Первая новость выпуска из Симбирской епархии. Там пройдет традиционный крестный ход к Никольской горе. Он начнется 30 июля и продлится до 11 августа по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина. И приурочен к Дню памяти святителей и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Пройдет крестный ход по маршруту. От села Арское, поселка Зеленая Роща, села Большие Ключищи, села Елшанка, села Полбина, Ляховка, Вязовка, Бережка.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молю тебя, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, прием от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святи ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранителю моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить ему молитвы, прошение и благодарение. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов меня поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просите меня наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя меня. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ими, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходить ими спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молю Тися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянга божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцало для всей жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщатеся возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангеле, крепкого моего блюстителя, злобни дуси поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей их моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имея непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращаешь. Радуйся, яко просишь всемилосердого Господа подать ей прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя со беззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарует мне время ко исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь мне желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь мя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорбью и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставление возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущий ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляй мя. Радуйся скорби и болезни мужественне преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага в сеть отчаянь уловить имя хотяща, братися побуждай имя. Радуйся слове всем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая имя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь противу козни дьявола и приготовляешь мя делы благими в нити с мудрыми девами в небесный чертог с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем. Презирая болютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззаконьми моими даже до настоящего дней и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есмь, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие пресно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не усты точию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь мя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучите мя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать и сями ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевать Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Все Господь и Создатель мой, егда назнаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю Тя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице». Радуйся умным о часе моим горький, и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: «Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову. Тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, иде же лица ангельские радостнее сретают восклицающих Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: «Ведь истующий язык не может изрещи, я же сотворил миссии, святохранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил миссии во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал миссии от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающий мя подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать и. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайше имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь. Радуйся, яко от празднословия многоглаголния, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сон и мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очи моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришеды Иисусе, мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на сие божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвением. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворной питье, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское намя нападения, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродержца нападения от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти в воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильно есть пред Богом, еже невежеными быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пениси, аще яд усердие мое, готи приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил си, и не предстоеше творить и даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощ, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от мене сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, в сердце моем обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховным и ясно радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволю бо приятий, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешься, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждающий мя, радуйся, яко присно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко вы научишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, в ниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь мя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать и сподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, престанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй приз на волю владыки своего, радуйся, приема от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
1: В первом послании к фессалоникийцам есть такие замечательные слова. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе». Так что же такое непрестанная молитва? И как непрестанно молиться, если в руках ноутбук, в ушах аудиокнига, а вокруг ребенок или работа? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, ну давайте, наверное, начнем с того, что же вообще такое непрестанная молитва, что имеется в виду?
2: Давайте. Замечательные строки из святого апостола Павла вы процитировали. Вот непрестанная молитва – это не столько повторение некоторых формул, заученных слов, сколько состояние духа, состояние души. Это вот такой образ жизни практикующего христианина. Да, начинается непрестанная молитва действительно с того, что мы определенные молитвословия заучиваем наизусть и их повторяем. Но прежде всего, какие это молитвы? Это, братья и сестры, так называемая молитва Иисуса. Целые тома книг по поводу этой одной краткой, очень древней молитвы написаны, и до сих пор последнее слово не сказано. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот в классическом виде так звучит эта молитва. На самом-то деле есть разные ее варианты. Бывает меньше слов. Наконец, можно просто «Господи Иисусе Христе, помилуй» или «Господи, помилуй». Да, это тоже при определенных раскладах, так скажем, это вариант или извод Иисусовой молитвы. Но все-таки, где же она Иисусова? То главное это слово в молитве какое? Как вы думаете? Вот навскидку вам вопрос. В этой молитве, если нужно было бы ее ограничить одним единственным словом, какое бы это слово было, как вы думаете?
1: Хороший вопрос. Но может быть, спаси и сохрани?
2: Это Иисусе. Представляете себе? У нас молитва Иисусова, и в этом имени все для нас и таится. Дело в том, что монах по мере своего преуспевания в этой молитве начинает, ну, как бы тяготиться дополнительными словами. И как ракета, вот идет вверх, и все второстепенно начинает от нее постепенно отваливаться и отсоединяться. И остается только самое главное. И самое главное в этой молитве — это молитва, это слово Иисус, Иисусе. Мы призываем имя нашего Господа. Согласитесь, держать это имя в своем сердце достаточно, ну как бы, это реально. Вот когда прочитаем молитву целиком, всю, например, там 90-й псалом или 50-й псалом, на это нужно время, и не все еще знают наизусть. А одно единственное слово держать в сердце, держать при устах своих гораздо проще. И не случайно многие практикующие монахи, которые преуспели в этой молитве, в этом искусстве, а молитва ведь это высшая форма искусства, искусство. Многие монахи как раз и приходят к тому, что заканчивают этим одним единственным словом. Соответственно, тот человек, который практикует непрестанную молитву, молитву Иисусову прежде всего, он может на сердце своем запечатлеть имя нашего Господа, имя нашего Спасителя. Это восходит к житию священномученика Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского. Это ученик святого апостола Иоанна Богослова, и нередко историю этого молитвословия доводит вот до самого первого века, когда уже ученики учеников Христа жили с этой молитвой не просто на устах, а в сердце своем. Есть очень старинное предание, согласно которому, когда священномученика Игнатия растерзали звери в римском цирке, его этапировали из Малой Азии для того, чтобы казнить, то на сердце у него было написано имя Господа. Как это понимать? Ну что, было выгравировано как-то, да, написано золотыми буквами, но здесь какая-то духовная тайна. Вот почему было понятно? Какой-то знак, как именно выглядело? Но предание до нас доносит, что на сердце растерзанного мученика Игнатия Богоносца было написано имя нашего Господа. То есть он жил с этим именем. Теперь, как можно еще практиковать, если на бытовом уровне, если угодно, эту проблему, эту задачу решать? Ну вот предлагаю вам такой лайфхак, как сейчас говорят. Садитесь вы, например, за компьютер, за ноутбук работать. К вам нужно создать какой-то текст. С чем вы работаете? Музыка в ушах, шум какой-то или параллельно работает телевизор, сериальчик какой-то гоняете. Все это не будет способствовать тому, что вы действительно что-то серьезное родите. Есть один способ, великолепно подходит. Берите на вооружение, братья и сестры. Итак, вы садитесь, например, за компьютер и создаете какой-то текст. Параллельно с любого устройства, мобильного или с этого же компьютера, вы включаете молитвословие. Замечательно как раз подойдут псалмы. Есть разные варианты исполнения псалтири. Вы берете псалтирь на церковно-славянском в исполнении монахов или священников, в том исполнении, которое вам импонирует. Хорошо известно всем любо исполнение монахов валаамских. А еще очень хорошо читают, например, монахи сретенки. Я в свое время начинал именно с того, что включал во время работы сретенскую псалтырь, то есть монахи сретенского монастыря читали так мерно, четко. И поставьте воспроизведение буквально на такой уровень, чтобы ухо еле-еле различало смысл слов. Вы концентрируетесь на своей задаче, на создании своего текста, а параллельно играет молитва, играют псалмы. Так, чтобы ухо едва-едва цеплялось. Даже не в пол громкости, а, наверное, в пятую часть. Барабаните по клавишам, щелкаете мышкой, и когда можете остановиться, то вы слегка различаете слова молитв. Так задается фон, так создается атмосфера. Является ли это неким видом непрестанной молитвы? Думаю, что это можно причислить и отнести к непрестанной молитве. И вы увидите, что результат вашей работы, он будет другой. Поэтому никаких шумов, никаких дополнительных спецэффектов, музыки, сериальчиков. Ставите молитвословие, например, псалтырь, в пятую часть громкости, так, чтобы ухо еле различало, и работаете. Вот вам, пожалуйста, великолепный рецепт. Думаю, что если попробуете, вам понравится.
1: А, батюшка, мы все знаем, что молитва — это такое серьезное делание, для которого надо сосредоточиться, выбрать время, как-то особенно подготовиться к этому молитвенному действию. А тут мы говорим о том, что молиться можно параллельно с чем-то или между тем, как мы делаем какие-то свои другие бытовые или рабочие дела. Вот нет ли тут такого, неуважения к молитве, что ли?
2: А дело в том, что есть разные формы и разные уровни молитв. Одно дело, когда мы концентрируемся, пытаемся все мысли, что называется, в точку свести, и проживаем с чувством, с толком, с расстановкой каждое слово молитвы. Это важная практика, и к этому мы стремимся. Но есть и другие формы молитвы. Например, апостол Петр, утопая, кричит: «Господи, помоги!» Тут уж даже не до концентрации, это вопль, а может быть, отчаяние, страха. «Помоги, Господи, простри Твою руку». И многие из нас, когда попадают в тяжелую ситуацию, находясь, бывает, на волоске от смерти, от какой-то катастрофы, точно так же вопьют: «Господи, помоги! Спаси и сохрани!» Здесь и концентрация не нужна. Мы настолько мощно проживаем эту краткую молитву, она тоже Господу угодно, она тоже Ему приятна. Есть разные формы, разные посылы, разные уровни молитвы. И все это вместе молитва. То есть нельзя ограничиться каким-то одним видом и сказать, что все остальное недоброкачественное нам не нужно. В этом-то вся и суть. Если мы будем думать, что непрестанная молитва должна совершаться только с концентрацией, с фокусировкой, у нас не получится. У нас не получится исполнить эту заповедь апостола. Почему? Как вы и сказали, заботы, дети, кто-то приболел, что-то хочется почитать, посмотреть. Мы же не сможем фоном такую сконцентрированную молитву творить невозможно. А что можно? Мы сказали, имя Господа носить в своем сердце можно, да. Причем молитва Иисусова, она совершается разными, если угодно, техниками. Есть с дыханием, есть без дыхания. А например, такой известный старец Сергий Шевич, он учил своих чад молиться. Его спрашивали, как лучше молиться? Он говорит: не нужно вам никаких техник, не нужно вам никакой особой премудрости. Просто искренне, как дети, молитесь этой молитвой. И слова до Господа обязательно дойдут. То есть, видите, очень разные подходы. Как к любой науке, к любому искусству. Есть разные подходы, есть разные течения, есть разные школы. Так же и у нас. Это главное искусство в жизни человека — научиться молиться, потому что это дыхание души. Мы питаем свое тело, а душу И вот таким дыханием, да, она тоже живет. Поэтому не стоит ограничивать себя какой-то одной формой, одним видом. Да, это очень широкое явление. Пробовать действительно нужно разные подходы, и тогда картинка будет объемная, и вы поймете, насколько многогранна молитва как феномен духовной жизни.
1: Вот, и тогда возникает вопрос, в чем же разница между этими подходами? Вот в чем разница между чтением молитв по молитвослову и, собственно говоря, короткой вот этой вот ежедневной молитвой, да, «Господи, помилуй», где заканчивается текст и начинается наше живое обращение к Богу?
2: Обращение и по тексту тоже может быть живым. Это отнюдь не значит, если мы открыли молитвослов, читаем слова утренних или вечерних молитв, это обязательно превращается в какое-то механическое стихотворение заученное. Нет, нет, нет. Есть люди, которые действительно вот живут этими молитвами. Не всегда у нас получается вот так вот достойно помолиться. Да? Порой мы действительно сваливаемся в то, что вычитываем молитву, а молитву ведь совершают, молитву совершают. Например, где есть место в практике Иисусовой молитвы для наших каких-то прошений своими словами? Ну, например, вы читаете 30 молитв Иисусовых в день. Есть у нас у всех такое вот орудие воина Христа. Какое это орудие? Это четки. Сегодня есть большое количество различных четок в церковных лавочках, при монастырях, в церквах. Пожалуйста, каждый может себе небольшие четочки иметь в кармане. Их не нужно светить, им не нужно там как-то козырять, показывать, хвастаться. Нет, это ваше сокровенное орудие. Они у вас в руке, они у вас в кармане. Едете в транспорте, стоите в очереди, предоставилось возможность как-то побыть наедине с собой, совершайте молитву Иисусову по четкам. С какого количества можно начать? 30 молитв Иисусу. А потом постепенно вы количество прочитанных молитв за день можете увеличить. 50 молитв, 100, ну и так далее. Так вот, вы прочитали 10 молитв по четкам. Там есть такие маленькие бусинки. И между ниточками маленьких бусинок есть бусинки побольше. 10 прочитали, уперлись вот как раз в этот шарик побольше. И здесь вы можете прочитать либо словословие «Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне пресно веки веков, аминь», либо прочитать молитву «Отче наш» и вставить свое прошение ко Господу. То есть 10 молитв Иисусовых, свое прошение ко Господу, словословие. Опять 10 молитв Иисусовых, свое прошение ко Господу, словословие. И так далее. Видите, здесь все великолепно сочетается. Мы обращаемся к Господу с одной из древнейших христианских молитв. Да, это практика Иисусовой молитвы, из которой впоследствии разовьется целая традиция исихазма. Все мы хорошо знаем такие имена, как святитель Григорий Палама, Иосиф, исихазм, ну и так далее. На самом-то деле, таких отцов, которые практиковали молитву Иисусову, было много и задолго до Григория Паламы. Например, Иоанн Лествичник, святой преподобный Иоанн Лествичник, он тоже практиковал молитву Иисусову. Если мы возьмем отцов аскетов, анахаретов, они тоже этой практикой жили. И всегда есть место для того, чтобы свое прошение, молитву своими словами присоединить, присовокупить вот к этой древней практике.
1: А вот, батюшка, смотрите, если мы собираемся куда-то, ну, скажем так, в какое-то место ходить, в которое церковь, скажем так, не очень благословляет, например, где кто-то будет нецензурно выражаться, будет литься алкоголь, ну и может встретиться какое-то неприятное, аморальное поведение. Можно и нужно ли молиться до, после и во время таких вот мероприятий?
2: Нужно понимать, что, конечно, любой христианин, он должен вести духовную брань прежде всего в своем сердце. Если кругом звучит мат, а у нас нет возможности заградить уста матершинника, мы как раз должны беречь свое сердце. Вот это сердце наше должно стать бастионом, должно стать крепостью, которая окружена рвом, которая окружена большой толстой крепостной стеной. А как возводится эта стена и ров? Как раз через молитву. И если мы слышим, что кто-то матерится, если мы слышим, что кто-то ведет себя как-то непотребно, Господи, помилуй, спаси и сохрани. Не осуждая никого, не пытаясь обязательно всех и вся переделать. Иногда это вообще очень опасно даже для здоровья, если мы четко видим, что человек не хочет нас слушать, он в каком-то угаре находится, морок на нем какой-то. Про себя начинаешь читать эту молитву. Господи, помилуй, спаси и сохрани. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на грешного. Даже, знаете, некоторые верующие говорят, рядом человек стоит, ну весь наизнанку выкрутился. Кошмар, просто вот натуральное беснование. Ругается там, слюни, сопли, брыжу. Он на тебя постоянно что-то наезжает. Про себя начинают творить вот такую молитву. Или даже, знаете, что творят тропарь пас. Христос воскрес из мертвых, смерть то есть смерть поправ, и сущим во гробе живот дрова. Человек успокаивается. Понимаете, то есть это наблюдение в поле. Не просто какие-то кабинетные ученые написали, нет. Это вот практикующие православные христиане этим пользуются и видят результат. Кстати, есть такая практика. Например, некоторые, ну как помягче выразиться, некоторые заблудшие люди, которые занимаются всяким там непотребством вроде колдовства, ворожбы, гаданий, устраивают определенные сеансы, собирают целые залы, приезжают по городам. В лучшем случае для нас это просто шарлатаны, а бывают, что это люди, за которыми стоят определенные духовные силы. И вот есть православные действительно воины Христовы, которые приходят на это мероприятие. Они находятся в зале и читают молитвословие. Какие молитвословия? Молитва Иисусова, «Отче наш», «Живи в помощи Вышнего». И что вы думаете? Разваливается на глазах все это шоу. Не получается вот у этих колдунов, ворожей, гадателей и т.д. и т.п. все то, что получается тогда, когда нет молящихся людей. Вот наше главное с вами оружие, главное орудие. Потому что наша с вами брань, по слову апостола Павла, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И нам, как воинам Христовым, надлежит иметь все обмундирование. И шлем, и щит, и поножи, и кольчугу соответствующую. Но у нас еще должно быть наше орудие, оружие. Это меч. А меч — это слово Божие и слово молитвы. Вот, пожалуйста, как мы можем вести эту брань всегда. Чувствуем, что нас несет. Ну вот пришли мы на какую-то вечеринку, да, день рождения у кого-то, и пошла вода горячая. Понеслась, что называется, разлюли малина. И нас тоже несет. Несет на рифы. Можно поддаться этому чувству и найти себя в падшем каком-то состоянии. А можно вспомнить о том, кто ты есть, к чему ты был призван, что ты воин Христов, и ты здесь тоже на брани. И то, что меч у тебя, как у настоящего самурая, всегда с собой. Вот у самураев японских, у особо таких достойных представителей своего служения, был всегда меч с собой. Даже когда они принимали ванну, баню, они брали с собой короткий меч или, в крайнем случае, деревянный меч. А у нас такой меч есть 24/7. Это Слово Божие и это молитва. Молитва Иисусова прежде всего. У нас есть возможность никогда не расставаться с нашим духовным мечом. Чувствуем, что мы проигрываем в брани, что вокруг какое-то непотребство, что вокруг какая-то грязь и мерзость. Что мы можем сделать? Закрываем двери своего сердца, поднимаем мост на цепочках, да, как вот в замок ведущий, и начинаем творить молитву Иисусову. Если нас несет, вспоминаем, а что на нашем сердце написано? Что там написано? Ешь, пей, веселись? Или написано Иисусе? И если действительно написано Иисусе, ну как мы можем поддаться на эти искушения, забыть то, к чему мы призваны, оставить, значит, свой меч, бросить свое вооружение и пойти скакать и плясать, как завцеха товарищ Сатюков в песне Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, то есть у нас все необходимое для этой духовной брани есть, братья и сестры.
1: Как должна работать такая молитва? Не секрет, что многие из нас ждут, что вот я сейчас помолюсь, и все, и сразу у меня все будет хорошо. Но день разваливается по разным причинам, даже если ты с утра и помолился. Значит ли это, что мы такие плохие христиане, как-то неправильно мы помолились, или вообще вот эта вот самая непрестанная молитва, она должна не так работать?
2: Ну, непрестанная молитва — это, во-первых, в очень высокий уровень. Едва ли все, кто нас сейчас слышит, практикуют прямо-таки непрестанную молитву, молитву по четкам регулярно. Несомненно, в нашей аудитории есть такие богомольцы. С честью и хвала Божьего благословения на продолжение этого духовного дела. Но ведь один из главных принципов развития духовной жизни — это принцип поступательности от меры к мере. Мы сначала практикуем кратенькую молитву. Утро-вечер. Есть специальное правило, утреннее и вечернее правило. Начни отсчитывать время своей духовной жизни вот через совершение утренних и вечерних молитв. Овладел этим правилом — хорошо. Дальше уже как вот надеваешь на ниточку бусинки, обязательно и псалмы вставляешь в течение дня. Многие верующие знают основные псалмы. которые используются в богослужении. Это 90-й псалом, 50-й псалом, кто-то знает 1-й псалом. Ну, тут у нас 150 псалмов и еще один сверхнеканонический, который тоже в изданиях православных псалтырей публикуется. Представляете себе, какое поле для деятельности. Вместо того, чтобы заучивать наизусть, на память какие-то там непонятные анекдотики, очень хорошее, эффективное упражнение для сохранения в функциональном состоянии нашего мозга, наших нейрончиков, которые, к сожалению, не молодеют. Не молодеют, как и мы сами. Начните учить слова псалтыри. Начните учить слова молитв. Память поддерживается в рабочем состоянии, и для мозга тоже есть большая польза. И через это тоже практикуется молитва. Сегодня вы помолились 15 минут, завтра 30 минут, потом час в день уделили. Посмотрите, это уже прогресс, это уже хорошо. Не получается у вас постоянно помнить о Господе, не получается у вас постоянно иметь на устах, в сердце своем слова каких-то молитвословий. Но дорогу осилит идущий. Сегодня не получается. Но кто знает, может, в конце жизни получится. Если бы мы все умели сразу, здесь и сейчас, так мы уже готовы были бы для Царства Небесного, сразу бы нас отсюда и забрали. А если нас Господь здесь держит, значит, еще многому нужно научиться, и еще многое нужно успеть и сделать. Поэтому, если все сразу не получается, не огорчаемся, не отчаиваемся, просто работаем.
1: Молитва — это же не только слова, это еще и дело. То есть живой молитвой может стать и твоя профессия. И притом неважно, кем ты работаешь, дворником или спасателем, если ты с большой любовью и с большой отдачей делаешь свое дело, если ты любишь то, что ты делаешь, и это приносит людям, другим пользу, то это тоже такой тип молитвы. Так если мое дело молитва, зачем мне еще дополнительно молиться во время работы?
2: Ну, во-первых, Слово Божие, сам Господь, да, нам говорит: «бодрствуйте и молитесь». А что он говорит про брань с духами злого поднебесной? Есть два наиэффективнейших инструмента. Сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвой. И когда здесь Слово Божие, сам Господь, апостолы говорят о молитве, они прежде всего имеют в виду именно молитву, как дыхание души, как молитвословие. Да, есть выраженное молитвословие, когда мы сказали нечто своим языком. Есть, когда мы сказали про себя. А есть вот как дыхание нашего сердца, дыхание нашей души, движение нашего духа. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Святитель Лука, например, воин Сенецкий, он литургисал, то есть священнодействовал в свое время не только стоя у престола, но он рассматривал как важнейшее служение Богу и людям врачебное дело. И он через это тоже совершал службу Богу. Но когда он делал операции, он наносил крестное знамение, и он все делал с молитвой. Мог бы сказать: я и так сейчас лечу больного, я, значит, совершаю сложную операцию, какая мне молитва? Нет, он молился постоянно. Если операция, пусть слова молитвы не сходят с уст моих. То есть одно другому не мешает. Очень часто мы пытаемся придумать для себя какой-то обходной маневр, чтобы что-то не делать. Ну, гораздо проще ничего, что-то не делать, но просто не делать нельзя. Начинает барабанить совесть. Надо ее отключить. А как отключить? Надо придумать какую-нибудь вот красивую, хитромудрую штучку. Но ведь пост-то не в еде. Ведь главное, значит, людей не есть, образно выражаясь. Да, главное не подлечить, не завидовать, не гневаться, не ругаться. Главное, вот в чем пост. Стало быть, в другое время, кроме поста, можно и ругаться, и подлечить, и завидовать, и гневаться. Но нет, конечно. Эти вещи, в принципе, для христианина неприемлемы. Но нам дается такой инструмент, инструмент поста. Также и есть орудие молитвы. Есть много форм молитвы. Мы, да, можем сказать, что служим Богу, конечно, делами. Вера без дел вообще мертва. Апостол Яков нам прямо на это указывает. Но это не значит, что мы должны полностью исключить молитву. Кто исключил вообще молитву из своей жизни? Дело времени, братья и сестры. Дело времени, когда он полностью отпадет от Бога. Потому что сегодня, значит, я молюсь своими делами, завтра Бог у меня в душе, послезавтра, не знаю, есть там что или нет, никто, как известно, оттуда не возвращался, и, наконец, человек приходит к выводу: один раз живем, ешь и пей на все, мы здесь проездом, Бога нет. А вначале как начиналось красиво, да? я молюсь своими делами. Вот на эту удочку попадаться нельзя.
1: Батюшка, вот поговорим о вашем личном примере. Как вам удается в суету дней встраивать молитву? Ну или, может быть, у вас есть примеры того, у кого это хорошо получилось?
2: А вот те примеры, которые я озвучил, я их через призму собственной личности, собственной практики как раз и пропустил. Если что-то пишешь, работаешь на компьютере, включаешь фоном псалтырь в четверть ушка. Да. А идешь по улице, едешь в транспорте, тоже кратенькая молитва. А действительно пришла какая-то мысль, поблагодарил Господа, слава Отцу и Сыну Святому Духу, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Есть какое-то искушение, одолевает тебя мысль, Господи, помилуй, спаси и сохрани, Господи, помилуй, спаси и сохрани. 50-й псалом, 90-й псалом — это постоянные наши спутники. Вот так понемногу молитва в течение дня и совершается. Не всегда ведь удается прочитать в силу загруженности какие-то вот молитвы, которые, например, положено почитать. Иногда пропустишь утреннее правило или вечернее правило. Бывает такое. Но краткая эта молитва всегда со мной, крестное знамение всегда со мной, чёточки всегда вот в кармане, к этому всегда можно обратиться. Не получилось, что называется, по нотам. Хорошо, знаю многие произведения и без нот, да, как музыкант бы сказал. Сыграю для души, вот есть для дисциплины, это важно, это положено, а можно и просто вот для души. Кратенько, для себя помолился, Господу воззвал, и чувствуешь, что Он слышит. Поэтому все эти советы, которые мы озвучили, они рабочие. Берите, пользуйтесь, братья и сестры. Хуже, мягко говоря, точно не будет. Вы почувствуете разницу. Многое, что будет открываться, много что будет удаваться лучше, чем это удавалось раньше. Но и самое главное, это вам поможет в вашей духовной брани. Когда живешь с молитвой, кратко, тяжело одним и тем же языком, в одном и том же, называется, эпизоде, болиться и тут же на кого-то, значит, браниться, гавкать, как пес. Нет, так не получается, да? Хочется какое-то забористое словечко. Господи, помилуй, спаси и сохрани, крестное знамение. Все, едем дальше. Вот так и складывается эта вот духовная брань.
1: Ну и в конце совет небольшой я попрошу вас дать. Человеческий мозг, он не всегда может удерживать концентрацию сразу на нескольких вещах. Например, на молитве и на какой-то сложной рабочей задаче. Вот для тех, у кого это плохо получается, что вы посоветуете? Сосредоточиться на молитве, а потом поработать, или же все-таки выбрать рабочую задачу, ну, потому что семья, ее надо кормить?
2: А для этого мы предусмотрели вариантик, да, когда у нас молитва задает тон и атмосферу. Помните, мы сказали, что молитва звучит таким приглушенным фоном, либо в наушнике, либо в динамике, колонке. Мы здесь не концентрируемся. Мы даже вот когда работаем, порой и не слышим все, что там говорится, а атмосфера задается. Уже лишний раз я что-то не сделаю. Да, то есть я сконцентрирован на задаче, а молитва — это как камертон, да, который вот настраивает меня на нужный лад. Молитва задает тон. Вот. Поэтому одно другому не мешает. Есть возможность полностью сконцентрироваться, концентрируемся. Если занимаемся другими задачами, то молитва может здесь быть тем, что создает атмосферу. А в такой атмосфере и задача решается гораздо лучше, нежели в бесконечной ругани, в каких-то сальных, непонятных, липких, грязных мыслях и шуме белом с телевизора, да, когда нам предлагается какая-то откровенная химия, которая с нашей жизнью вообще никак не связана и призвана только сделать одну вещь — убрать нас от реальности жизни. В чем, значит, сколько там бутылка какого шампанского стоит на очередных игрищах, там, на очередном куршавеле? Как это ко мне относится? Что там, значит, надела Виктория Боня на очередную вечеринку? Как это к моей жизни относится? Непонятно. А на это мы тратим свое время, эмоциональные ресурсы. Вот думаем, сидим, прикидываем, какая чепуха. Вот это фон нашей жизни. Это же и есть фон. Так вот на этом фоне может что-то значимое родиться? Нет. Давайте другой фон сделаем. Тот, о котором мы только что сказали.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

сигнальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришлось

душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, буря грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.
2: Николай!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего. Свят храм Твой, дивен в правде, услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глас хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей, всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы,
«Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою, и милость свою от мене. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубей непосребрение, и между рами ее блещание злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае во свете, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли, заповедь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи,
вошедшему на небо небесе на востоке, все даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облаках, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям Своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя. Углебов в темении глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, отъежу уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася, да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти наподошено мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, ванми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за нейго же Ты поразил еси, Тие погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Бог и Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есмь и убог,
Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаянии, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала девятая кафизма. Читал диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты.